0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус ФМ, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The Orange.

свежих эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. В Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я, Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: Радиус FM.
1: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, ты слушаешь Радиус FM, я Влад Радюков, расскажу тебе о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Утром и днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Ветер при грозах порывистый, местами до сильного. В Витебске и Гродно днем плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте плюс 36-38, в Гомеле плюс 37-39. Ты слушаешь радио.

зал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу, защитите себя от трагедии. Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Второе место забрали Bibi Rexha и Faithless – New Religion. И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком Swim. Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

Давай нам. В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома. Реклама. Радиус FM.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Влад Кучку, и сейчас расскажу, когда в Беларуси появится вторая АЭС и за что будут штрафовать французских самокатчиков. В Беларуси планируют построить третий энергоблок на БелАЭС и вторую АЭС. Планами поделился министр энергетики Денис Мороз. Но что касается сроков, то появится новая АЭС только после 2040 года. Однако решение о строительстве важно принимать уже сейчас, пояснил министр. Располагаться вторая АЭС может в Могилевской области. Пока выбор не зафиксирован жестко, идет дальнейшее обсуждение. Температура в Беларуси бьет рекорды, по стране объявлен красный уровень опасности. Поэтому специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил. Избегать солнца в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую дышащую одежду и прислушиваться к своему организму. У наших соседей ситуация явно не лучше. В Европе ущерб от жары оценили в 3 миллиарда евро. Усугубляют ситуацию пожары. Так, например, во Франции из-за огня эвакуировали уже 200 тысяч человек. Леса продолжают гореть в Испании, Италии и Греции. Из-за сильнейшей жары обмелели крупнейшие реки Европы. Уровень воды в Рейне упал до самого низкого показателя с 1880 года. Во Франции самокатчиков обязали носить шлемы. За нарушение им грозит штраф 150 евро. Пока эта мера введена только в нескольких городах Франции, однако в парламент уже внесли законопроект, который закрепит эту обязанность на общенациональном уровне. По данным французской службы безопасности, в прошлом году в авариях с электросамокатами погибли 80 человек, что на 35 больше, чем в 2024-м. Раннее увлечение соцсетями может ухудшить успеваемость школьников. Исследование показало, что такие дети чаще демонстрируют более низкие результаты по математике и родному языку. К такому выводу пришли ученые Миланского университета. Исключением стал английский язык. Его знания оказались не хуже благодаря большому количеству англоязычного контента. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». И слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 со знаком плюс, в Могилеве 35-37 градусов тепла, в Бресте 36-38 выше нуля, в Гомеле плюс 37-39. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Будители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Сейчас, знаешь, будет минутка бубнежа, зудежа и вот всего, что я так люблю и умею.
2: От старого человека вообще комбо.
1: Да-да, от старого человека, который не выпил таблетки. Так, смотри, врач-диетолог рекомендует здоровым взрослым съедать не более 200-300 грамм черешни в день. Где вы видели здоровых
2: Покажите
1: взрослых?
2: Покажите мне этого человека,
1: Хочется спросить, это первое. Короче, не более 20-30 ягод в день.
3: Это очень мало.
1: Это капец, я вчера заехал, на фермерский рыночек. Mm. Да, ты ж, Паша, знаешь, вот у меня что, кислый червячки, да, это 4 тонны за вечер.
2: Да, это база.
1: Черешня, то же самое. Я пока килограмм не съем, я остановиться не могу. Врачи говорят, что я, оказывается, все делаю неправильно. Я не знаю, как у вас. Как у вас.
2: Извините, я вот прям вклинюсь прямо сейчас. Все это не работает. Я объясню, почему. У моей девушки, у отца восточные корни.
1: Так.
2: И когда мы просим, он очень вкусный, всегда выбирает фрукты, ягоды, всю эту историю, я не знаю, у него это просто в крови, он умеет это очень хорошо делать. И когда Хелена просит у своего папы что-то такое, нам не приезжает это килограммом, нам приезжает
3: тоннами.
2: Это ящиками. То есть последний раз мы попросили черешню, получили ящик в 10 килограммов. Сколько он прожил? 2 дня.
3: Его сожрали или он просто испортился?
2: Мы съели! Она очень вкусная.
1: Только хотел сказать, если вдруг не

0: Да идите, привези, пожалуйста.
1: Я потом привезу тебе новое, обещаю. Фадим Ирач, если вы меня слышите, нам нужна черешня.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Ребята, у меня есть такая история. Я вот не то, чтобы хочу вам ее рассказать, но хочу получить совет. Вот реально, не знаю, что делать. А, у меня есть штаны, любимые мои джинсы.
2: Надевай.
1: Они такие...
2: Снимай.
1: Подождите, я сейчас... Да, расскажу. Есть любимые джинсы, они брендовые, и очень жалко их выкинуть. А у них на попе такая, ну, не маленькая, такая дырка есть. И каждые полгода, буквально, я забываю о том, что эта дырка там есть, и надеваю их, и иду так на работу.
3: Где минусы?
1: И вот я никак не могу добраться до этой, чтобы ее зашить, с одной стороны. И не могу их выкинуть, что делать?
3: Почему ты не появилась у нас раньше, когда ты ходила на работу в этих джинсах?
2: Я, насколько знаю, у тебя на телеке много проектов, поэтому продолжай ходить в них, возможно.
3: Проектов станет еще больше.
2: Но на самом деле, заштопай, и все будет хорошо.
1: Но сама не умею.
2: Сама ты не умеешь, ну, вот так. Да, поэтому получается, что каждый из нас по жизни в целом иногда совершает какие-то глупые моменты, глупые решения принимает.
3: Но... Слушай, Вась, а прикольно, если бы вот глупым вот этой вот всей истории налоги существовали? Нет такого?
2: Налог на дырявые джинсы.
3: На глупость.
2: Ну, или
3: не на дырявые, а вот налог на саму глупость,
2: да?
3: Вот интересно, за что бы платили люди-то чаще всего?
2: Давай спросим у Ишки.
4: Если бы существовал налог на глупые поступки, многие люди давно работали бы только на штрафы. Например, купить курс по десертам, английскому или спорту. В момент оплаты человек уже видит себя новой личностью, а через неделю курс спокойно лежит в личном кабинете, как памятник былой мотивации. Есть еще классика – поставить телефон неизвестно куда, а потом искать его с фонариком, подсвечивая себе телефоном. Отдельный уровень – написать бывшему или бывшей. Потому что человеку вдруг показалось, что он изменился. Многие сначала говорят, я только на 5 минут полежу, а потом открывают глаза, на улице темно, и организм официально считает, что наступило завтра. Самый дорогой налог был бы за покупки на голодный желудок. Человек приходит за хлебом, а выходит с 3 пачками печенья, сыром, мороженым и чем-то по акции, что даже не собирался покупать. Потому что самые глупые поступки люди совершают не специально. Просто мозг иногда уходит на обед и забывает предупредить хозяина.
1: Не специально или на Зыбицкой позвонить бывшему, но это святое, я считаю,
2: объективно. У тебя вечеринка прошла впустую, если в субботу рано утром ты никому не позвонил.
3: Не знаю, я очень хочу сказать спасибо большое искусственному интеллекту за новое слово. В запасе желидок. Желидок – это топ.
2: Серега Желидок, одноклассник мой.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
6: ИИ-помощник
7: «Нормативка Бай».
6: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, я, ребят, начну. «Энола Холмс 3» появилась в белорусских кинотеатрах. Mm-hmm. Это детектив, где, собственно, Энола Холмс, это сестра того самого Шерлока.
2: Он в курсе, что у него есть сестра?
1: Да, он даже там появляется в кино, но с первой, второй части. Я смотрела, да. Она, оказывается, на Мальте, где ей вновь предстоит там решать всякие сложные загадки, исследовать что-то.
3: Какой купальник надеть, да?
1: Она не такая. Видно сразу, что ты не смотрел ни первую, ни вторую часть. Это мой личный рекомендос этому фильму. Собственно, первая и вторая часть не разочаровали, поэтому всем советую.
2: Слушай, здорово. У меня тогда, смотри, я немножко оттеню. Здесь у людей будут более серьезные проблемы, чем описаны Пашей. «Кодекс Данте». И вот так, ну, суть по названию, может сложиться впечатление, да, что это куда-то туда, к Да Винчи, вот в эту историю. Нет, не совсем. Это будет такой остросюжетный боевик, приключение. Но посмотри на актерский каст. Аль Пачино.
1: Вау.
2: Галь Гадот. Джейсон Мамоа. Джерард Батлер. Да тут просто можно Джон Малкович. Оскар Айзек. Тут вот ты просто берешь, перечисляешь и каждый раз попадаешь в хит. Ты представляешь, все эти актеры соберутся для того, чтобы вот остросюжетно...
1: Наснимать тиктоков,
2: да, во-первых. Во-вторых, сделать крутой фильм. Здесь будет такое все вокруг божественной комедии Данте. Здесь будет современный мир, у которого есть свои проблемы. И Данте, который в 14 веке пытается найти вдохновение для своей работы всей его жизни. То есть, прикинь, вот эти два времени будут переплетены, и Галь Гадот, и все, и вот очень и очень здорово.
1: Такая немножко фантастика получается.
3: Да. Окей, давайте тогда я закончу. Митя, помнимся, да, со сватов?
2: Да.
3: Выпустили фильм, называется «Дед Фомич». Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками, чтобы собрать всех под одной крышей. Он прикидывается смертельно больным, и хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто отпускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он вытаскивает из рукава запасной план, который срабатывает, ну как, почти. Прикольный актерский состав, семейный фильм, который можно посмотреть и с детьми, и просто парой сходить, в принципе.
1: Сходим с тобой, Паш? Но детей, семьи еще нет, но можем друг с другом, как минимум.
3: С тобой, но главное без вас.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Кнопки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко. На часах только 7:33, но я уже готов рассказать о дорожной обстановке в Минске. Дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла, крупных заторов нет, но есть небольшие скопления авто. Так, на улицах Максима Горецкого и Лобанка от улицы Янковского до улицы Притыского проезд займет 9 минут. А на улице Одинцова от улицы Скрипникова до улицы Якубовского придется постоять 6 минут. Небольшой затор на Красной улице и улице Якуба Колоса от улицы Верхоружей до улицы Калинина. Здесь проезд займет 5 минут. Такова дорожная обстановка, и сейчас не менее важная информация о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 выше нуля. В Могилеве 35-37 градусов тепла, в Бресте 36-38 со знаком плюс, в Гомеле плюс 37-39. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Вась, у меня к тебе вопрос.
2: Давай.
1: Что делает улитка, когда устает?
2: Стоит на месте.
1: Берет дом и уезжает.
2: Ах ты, хорошо.
1: Да.
2: Хорошо. У меня тогда такая. Вот паршиво, когда каждая интересная девушка или уже занята, или разбирается в мужчинах.
1: Проблема. База.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
3: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Сустрэнем 20 годов разом с великим княством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Мы не будем называть, ну, само название этого самого поселка, потому что другим захочется. Понимаешь, в поселке сразу появится слишком много жителей, поэтому оставим это так в секрете. Значит, действительно, был день соседей. Они решили его отметить как-то необычно. Не то, что каждый у себя там зашкерится на участке, начнет жарить шашлык, потом каждый включит Bluetooth-колонку, всем будет весело, но всем по отдельности. Они решили собраться, скооперироваться. Они заказали каких-то аниматоров. Они поставили большие колонки. Они организовали большое место, украсили его шарики, ленты, растяжки. И самое главное, они вызвали специалистов, которые организуют пенные вечеринки. Они поставили большой экран, чтобы смотреть киношку, мультики и прочее. Рядом был танцпол с пенной вечеринкой. Ну и вот все это вот так бы... Я просто, понимаешь, я вспоминаю своих соседей, я вспоминаю свой домовой чат, я однажды написал в нем, что я, ну, 30 минут посверлю, и вот, судя по комментариям, я в Доту 2 зашел поиграть, знаешь, и кому-то что-то испортил в игре.
2: Ну, у меня тоже есть такая похожая история с одной из тусовок, она была не в нашей стране, правда. Так. Мы с сестрой отправились, ну, нас пригласили друзья, разумеется, мы отправились на вечеринку, она была такая небольшая, мы заходим в дверь, на первом этаже все супер, ну, как ну, обычная тусовка. Нам говорят, поднимитесь на второй этаж, походите там по комнатам. Мы заходим на второй этаж, смотрим, заходим в одну комнату, и там просто голые люди. Заходим во вторую комнату, снова голые люди. И мы такие, не в ту дверь зашли чисто, понимаете?
1: Я так понимаю, корпоратив бухгалтеров был.
3: Адреса не осталось там случайно?
2: Нет, к сожалению, нет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
4: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
0: Светофор. У Хрушек танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у Хрушек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрушек» «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026. Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С новостями Влад Кучко, и сейчас расскажу об аномальной жаре и ее последствиях, а также о летнем лагере для взрослых. Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси. Температура достигнет 40 градусов. По таким палящим солнцем сложнее всего приходится тем, кто оказывается за рулем. ГАИ усилила контроль на дорогах. Инспекторы напоминают о рисках перегрева, необходимости проверки систем автомобилей и важности строгого соблюдения правил дорожного движения. Но есть и плюсы. И завернувшейся в страну жары температура воды в реках тоже повысилась. Теперь она колеблется от 16 до 26 градусов тепла, в водоемах от 22 до 26. И по прогнозам гидрологов, сегодня температура воды продолжит повышаться, поэтому сегодня отличный шанс выбраться на пляж. Главное, выбирайте оборудованные места, а не тихие безлюдные локации. Купание там может закончиться трагедией. С 1 августа под Бобруйском заработал летний лагерь для взрослых. Взрослым пионерам организаторы обещают вожатых, линейки и даже тихий час, последний исключительно по желанию. В программе также командные игры, посиделки у костра, сплавы на байдарках и дискотеки, утренняя зарядка и трехразовое питание, само собой, строго по расписанию. В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным. Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа. Стоимость разрешения пока не сообщается. Систему предлагают внедрять поэтапно с августа по декабрь 2026 года. Инициатива уже вызывает вопросы у граждан, особенно у жителей приграничных районов, которые живут в одной стране и ежедневно ездят на работу в другую. Уже ничего не боится. 97-летняя британка побила рекорд по стоянию на крыле летящего самолета. Она, кстати, обновила свой же рекорд. Его она установила в первый раз в 2022 году в возрасте 93 лет. На кадрах видно, как женщина стоит на крыле при поддержке специальной страховочной системы, в то время как самолет выполняет в воздухе различные маневры, в том числе петлю и переворот вокруг своей оси. И в завершении. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 со знаком плюс, в Могилеве 35-37 градусов тепла, в Бресте 36-38 выше нуля, в Гомеле плюс 37-39. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Тейлор Свифт вышла замуж.
2: Поздравляем.
1: За звезду американского футбола. Да. Поздравляем. И даже в какой-то степени искренне.
2: Горько молодым, да.
1: Это называется очень, в общем, событие безумно яркое, да. Угу. И самые ярые поклонники певицы заплатили за $25 за покупку остатков мусора, собранного со стадиона, где проходила эта вечеринка. Либо со стадиона, либо как бы возле, они такие...

0: Ну ладно, возле так возле.
1: В общем, со всех мусорок, что были в округе.
0: Угу. Да, идея лежит, принадлежит местному художнику, который с 2001 года продает 100% аутентичные отходы. Чтобы ты понимал, да, он за всю свою жизнь продал почти 1300 мусорных отходов из Нью-Йорка в более чем 30 стран.
1: Угу.
0: И, как бы, видимо, это его такой перформанс и его такое вот дело. И узнал он, когда времени начала свадебной вечеринки, он воспользовался ситуацией.
1: Взял
0: собрал мусор
1: мешки
0: за ограждающей лентой. Да, так прямо пошел. И потом это загнал.
1: Очень хорошо. И вот среди покупок там и пробки, там и окурки.
0: Да, да, да.
1: И даже самый редкий лот — это тест на беременность, который, ну, кто-то вот этот тест сделал во время свадьбы. Будем надеяться, не сама Тейлор, ну, вряд ли, да. Скорее, свидетельница, я так понимаю. О, со свидетелем, может быть. В общем, вот, очень много вопросов этой новости, очень мало ответов. Теперь, с другой стороны, становится понятно, как люди продают, покупают, точнее, воду из-под ванны. Вот там какой-то артист.
0: Да, да, да, да.
1: Вот,
0: с пены.
1: Воду. Я уже молчу, что там еще продают от других артистов. Не будем сейчас это освещать в эфире. Но здесь очень сложно доказать.
0: Идентифицировать.
1: Да. Подлинность, ну, окурков, тест на беременность. Можно собирать тоннами по всему Нью-Йорку, просто из любых мусорок, потом подгонять это под какой-то момент, когда, там, не знаю, там Брэд Питт вышел на улицу. Да,
0: да,
1: вот
0: да, да.
1: И все мусорки по пути следования Брэд Питта, мы, значит, оттуда забираем мусор и реализуем его с аукциона. Хороший, кстати, лайфхак, стартап, может быть.
0: Может быть, воспользоваться.
2: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Знаешь, вот бывает иногда чувство кринжа легкое накатывает. Сидишь и такой «Ай!» Но у меня вот оно связано с детством. Я была маленькая, возможно, где-то 5 класс. Я иду по улице, а передо мной идет девочка, и у нее из рюкзака выпали очки.
2: Так.
1: И я не знаю, не осуждайте меня, почему я не сказала ей об этом. То ли мне, может быть, я была тогда стеснительная, там, туда-сюда, но мне иногда так грустно и обидно.
2: А, то есть, подожди, ты не взяла их себе, ты просто прошла
1: мимо? Нет, я не украла, я просто не сказала ей об этом. Я не знаю этого человека, я не знаю ее. Но мне стыдно, вот моя публичная такая исповедь. Прости меня, пожалуйста.
2: Та незнакомка с очками. Слушай, хорошо, но это люди, понимаешь, у нас есть действительно чувство, у нас есть чувство стыда, которое может преследовать нас постоянно. Интересно узнать, что думает искусственный интеллект о вот этих вот наших стыдочечках всяких.
1: И твой выход.
3: Люди уверены, что со временем становится стыдно только за серьезные ошибки. На самом деле, за самые нелепые мелочи. Например, многие до сих пор вспоминают, как помахали рукой человеку, который махал вообще не им. После этого остается только сделать вид, что проверял погоду. Есть еще момент, когда человек громко сказал «И вам приятного аппетита» официанту, который просто пожелал хорошего вечера. И теперь этот диалог внезапно всплывает в голове перед сном. Отдельный уровень. Уверенно тянуть на себя дверь, на которой огромными буквами написано «От себя». Причем после второй попытки человек все равно сначала смотрит по сторонам, а уже потом читает табличку. Многие до сих пор краснеют, вспоминая, как поскользнулись на ровном месте, а потом сделали вид, что так и было задумано. Самое смешное. Никому, кроме самого человека, до этих историй нет никакого дела. Но мозг бережно хранит их в папке «Вспомнить 2 часа ночи и не уснуть». Потому что чувство стыда стареет гораздо медленнее, чем сами воспоминания.
1: Какая прелесть.
2: Я вспомнил, ко мне подошел человек и говорит, вот подскажи, пожалуйста, надо туда-то, туда-то. И я, знаешь, с полной уверенностью, как не просто человек, который живет в этом городе, как гид этого города, все ему объяснил, показал, привел примеры, пошел в обратную сторону и потом понимаю, что я ему совсем не то показал, не тот маршрут, не ту дорогу. И придет этот человек, который, скорее всего, в городе не разбирается совсем не туда. Вот за это тоже стыдно.
1: Ну, я надеюсь, что ему кто-то помог, а девочки купили новые классные очки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Дискаунтеры грошек. Завжди тут цены цуд. Спрайт и Фанта 4,29 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошек.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
8: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Жительница Лас-Вегаса, уже о многом говорит, 14 раз выходила замуж, чтобы финансировать свою лудоманию.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, в общем, какая была схема? Она выманивала деньги у своих мужей на азартные игры. Как только она вступала в брак с новой жертвой, она говорит: муженек любимый, ну дай крупную сумму, но мне там больному родственнику нужно помочь. Как только денежка падала на ее счет, она общение прекращала.
2: Обалдеть.
1: В итоге она оформила несколько браков под разными именами. Ну, естественно, тратила все деньги на азартные игры. Только за последний год она оставила в казино более 300 тысяч долларов.
2: Мне кажется, Юля, это вот как раз то отношение к браку, к которому нужно стремиться. Я сейчас поясню, чтобы меня не забросали камнями, палками и тряпками. Я не про то, что брак — это бесполезно. Я про то, что, ну, наверное,
1: очень
2: нужно...
1: полезно.
2: Ну, да, нужно относиться к этому процессу как... Ну,
1: играючи, играючи.
2: Административной процедуре фиксации ваших отношений, а не к чему-то...

0: сакральному, что ни в коем случае нельзя прервать, и из-за этого иначе там небеса спустятся на землю, там все, апокалипсис будет. Но чего она точно не подумала, она взяла денежку, она в браке, она пошла в казиношку, она ляпнула 300к на зеро и выиграла. Что дальше? Пошла в магазин, купила Феррари. И Феррари теперь делится на двоих с ее нынешним мужем. То есть она уже изначально шла в казино, прекрасно понимая, что деньги она оттуда не заберет.
1: Какой трэш.
0: Да.
2: Шоу «Пробудители» на Радио ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: пробки.
1: Доброе утро, в студии Влад Кучко, на часах 8:34, и не стоит терять время в пробках, подскажу, где сейчас сложно проехать. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 3 балла, традиционно основные заторы на МКАД. Самый большой на участке от Ташкентской улицы до Магистральной, время проезда 7 минут. Тоже МКАД, участок от Байкальской улицы до Партизанского проспекта, но тут застрянете всего на 3 минуты. И примерно 6 минут можно потерять на улице Сурганова, от улицы Платонова до улицы Максима Богдановича. Сейчас расскажу о погоде. Нас ждет невероятная жара. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. В Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 выше нуля, в Могилеве 35-37 со знаком плюс, в Бресте 36-38 градусов тепла, в Гомеле плюс 37-39. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Ну, многим из нас в детстве бабушки, дедушки говорили: не сиди в телефоне во время грозы, током ударит.
2: Угу. Не мой голову холодной водой, да, вши заведутся, не ешь сладкое.
1: И не пей воду из-под крана, даже если это не охлажденный кипяток.
2: Да.
1: Ну вот, сегодня это правило точно никому не навредит, если честно.
2: Угу.
1: Спасатели советуют не прикасаться к технике в грозу, если она подключена к сети. То есть, если ваш телефон на зарядке,
2: угу,
1: ну, нежелательно сидеть в грозу. Но если ты просто так сидишь в телефоне в грозу, в помещении, да пожалуйста, хочешь по видеосвязи звонить. Но если ты находишься на улице, вот тут уже возрастает риск, что тебя ударит молния. Но прикол в том, что где ты находишься, а не столько, что у тебя в руках телефон. Если ты, допустим, стоишь в чистом поле, да, в грозу, или ты стоишь на возвышенности, то тогда молния, ну, с большой вероятностью может тебя ударить, но не из-за того, что у тебя в руках гаджет, а потому что ты единственный человек на местности, ты и так проводник. Поэтому дома в телефончике сиди, но желательно не на зарядке. Но не избегайте открытых поверхностей и полей во время грозы.
2: Слушай, я никогда не забуду бабушек, и меня, ну, отдавали периодически к ним, там, на лето, например, на дачу в деревню, да, и, ну, казалось бы, какая цель есть у бабушек? У бабушек есть цель, ну, хорошо, чтобы ты провел время, да, проследить за тобой, чтобы ты не убился на даче.
1: Познакомить тебя с шаровой молнии.
2: Вот, об этом я и хотел рассказать. И когда ты уставший, изнеможденный там от вот этого навоза, воды, тачек, перекопок картошки, ты ложишься спать, ты ждешь, что сейчас бабуленьки тебе лупанут сказку какую-то, знаешь, жизненным опытом, такую ванильную, такой, как пирожки, которые они тебе готовят. Но они ложатся и говорят: вот, ты понимаешь, внучек, в розетке надо вставлять специальные насадки, вот в эти дырочки, поняла, да, в пятачок этот,
1: да,
2: потому
1: да,
2: что
1: да,
2: иначе через него что? Правильно, пройдет шаровая молния. А окошки перед сном надо закрывать, потому что шаровая молния пройдет. И самое интересное в этом, что ни одна из бабушек лично шаровую молнию никогда не видела, но у нее всегда был знакомый, который чуть не умер от шаровой молнии. Вот как это работает, я до сих пор не понял.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
6: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
7: У «Хрушек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобиля. Вялизарные «Хроши» и больше за 4000 призов. Только у «Хрушек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрушек, Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
8: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник «Нормативка Бай» готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
4: ИИ-помощник
9: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно. Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: У сына спросили, кем он хочет стать. Он ответил: свекровью, чтобы наконец-то хоть кем-то командовать.
2: Нормально. Так, у меня такая, смотри, просто наблюдение, совет жизненный. Если вы пришли домой, а ваша жена в слезах, то перед тем, как спросить, что случилось, обязательно поужинайте, потому что это надолго.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу тур 218 с 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.europe.by. Городской телефон 388-76-76.
5: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
0: Реклама.

0: 23 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко, и сейчас расскажу, что изменится у школьников с 1 сентября и зачем на людей в США надевают электронные браслеты. Вступительная кампания 2026 – одна из самых удачных за последние 5 лет. Таким мнением поделился министр образования Беларуси Андрей Иванец. По его словам, все белорусские вузы полностью закрыли наборные планы. Глава ведомства также подчеркнул, что в этом году удалось переломить тренд на непопулярность аграрных профессий. Прием в сельскохозяйственные вузы был увеличен на 350 человек. Новации в питании белорусских школьников. С 1 сентября для тех, кто будет учиться во вторую смену, предусмотрен полдник из 3 блюд – салат, горячий и напиток. Кроме того, учащиеся в зависимости от возраста будут разделены на 3 группы, раньше их было 2. Это обеспечит лучший учет физиологических потребностей детей. В Японии хотят внедрить ИИ для управления войсками и оценки целей. В качестве вариантов предлагаются 2 американские системы. Первая используется для анализа данных на поле боя, вторая интегрирует данные из разных источников и создает обобщенную оценку ситуации для оптимального управления войсками. В США на мигрантов из Гаити начали надевать электронные браслеты. Такой шаг правительства последовал за июньским решением Верховного суда США. Теперь администрация Дональда Трампа может прекратить действие программы временной защиты для большинства гаитян. Все это проходит в рамках продолжающейся кампании по ужесточению иммиграционного контроля. Настоящий подарок для аллергиков. В США вывели собак, не вызывающих аллергию. Речь идет о 2 самках породы бигль – Альфи и Бейли. Они появились на свет в сентябре 2024 года. С помощью специальной технологии ученые изменили их геном, в результате чего у собак не обнаруживается аллерген. Компании подчеркнули, что проведенные процедуры не повлияли на развитие животных. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,92, 100 российских рублей 3,64, 10 китайских юаней 4,35. И в завершении, меняем твое музыкальное мнение на новый аэрогриль. Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш тест. Слушай хиты, ставь оценки и, главное, нажми кнопку завершения в финале. Только полностью пройденный тест дает шанс на победу в розыгрыше. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiusfm.by. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 со знаком плюс, в Могилеве 35-37 градусов тепла, в Бресте 36-38 выше нуля, в Гомеле плюс 37-39. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Индус жил несколько лет, даже несколько десятилетий,
2: да,
1: в звездочных отелях. Как он это делал? Он приезжал в отель пятизвездочный, представлялся либо гидом, либо преподавателем английского, либо инструктором по йоге. Угу. Он был очень харизматичен, поэтому легко втирался в доверие к персоналу отеля. Но, естественно, доверие не оправдывалось, потому что, когда он выезжал, он немножко забывал заплатить. И иногда даже прихватывал что-нибудь дорогое. Например, ноутбук, который брал в аренду. По данным полиции, за годы своей деятельности провел около 17 лет в различных отелях. И еще он провел в тюрьмах очень много лет. То есть все-таки за его карьеру он, как бы случались осечки, он успевал посидеть в тюрьме. Но самое интересное, что на одном из допросов он говорил: слушайте, ну, вообще я вдохновлялся известным мошенником и серийным убийцей.
2: Потрясающе.
1: Поэтому в целом еще повезло.
2: Потрясающий человек. И когда вот из уже, ну, последнего для себя отеля он вынес там халат, тапочки, вот эти вот лосьоны, гели для душа, его, естественно, уже поймали. Сейчас он там в КПЗ, ну, условно назовем это так, рассматриваются все вот эти его злодеяния. И я понимаю, что и здесь старикан всех провел, потому что, ну, по факту он опять попадет в гостиницу. Только уже не в пятизвездочную. Там тоже он будет спать, да, там тоже его будут кормить. Просто не на том уровне, к которому он привык. И получается, он опять победил.
1: Зато не нужно работать и как бы производить впечатление на людей, обманывать.
2: Да.
1: Попроще.
2: Молодца.
1: Как-то.
2: Молодца.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
1: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Нейростендап.
1: Вот я недавно у родителей была, хожу к шуфлядке, где, ну, хранятся папины вещи. Открываю ее и вижу эспандер, то есть это такой бублик резиновый, который ты тренируешь руку, сжимаешь его в ладошке. Но он был разломан на две части, то есть было два полукруга. И я такая смотрю, говорю: пап! Он такой подходит, мне говорит: так давай выкинем. Зачем это? Он говорит: положи.
2: Ой-ой-ой.
1: И шуфлядка закрывается.
2: Типа пригодится, я так понимаю.
1: Я говорю: зачем он тебе? Ну зачем? Он говорит: ну, понадобится, пригодится.
2: А вот, может, это какой-то памятный эспандер, который лопнул вот в моменте, когда отец был напряжен особенно сильно. Может быть, какой-то спор был, понимаешь, там, с мамой, например. Mm-hmm. И вот ему запомнился этот момент, и вот он хочет запомнить, к чему приводят негативные эмоции. Знаешь, как напоминание того, что нужно сдерживаться и держать себя в руках. Может быть, это я тут понапридумал, но таких вещей, на самом деле, у нас очень много. Заходишь на любой советский, более-менее или не советский, балкон, и вот там прям кладезь вещей, которые когда-либо пригодятся. Но сейчас ты ими не пользуешься. Давай спросим у ИИ, что ИИ думает на эту тему.
3: Люди обожают хранить вещи с мыслью «когда-нибудь пригодится». Правда, никто не знает, когда наступит это легендарное «когда-нибудь». Например, коробки от техники. Телефон давно сменился, гарантия закончилась, а коробка лежит. Видимо, ждет своего звездного часа. Есть еще зарядные провода от устройств, которых уже давно нет. Но выбросить страшно. Вдруг однажды кто-то скажет: случайно нет зарядки от плеера 2008 года. Отдельный уровень, красивые подарочные пакеты. Их аккуратно складывают, чтобы потом подарить в них следующий подарок. Это уже круговорот пакетов в природе. Многие хранят стеклянные банки из-под кофе, соусов или солений, потому что для чего-нибудь пригодятся. Правда, в какой-то момент банок становится столько, что впору открывать собственный пункт приема стеклотары. Самое смешное — школьные конспекты. Люди годами хранят тетрадь по физике, потому что вдруг однажды срочно понадобится вспомнить формулу закона Ома. Ну да, просто загуглить же нельзя. Потому что люди хранят не вещи. Они хранят надежду, что однажды смогут сказать: ну вот, я же говорил, пригодилось.
1: Он что-то знает. Я правда храню тетрадь по физике, хранила, чтобы ее после школы сжечь.
2: А, видишь, ты хотела сжечь. А у меня мама почему-то до сих пор хранит мои дневники со школы.
1: Ой, может быть, а ты хорошо учился?
2: Нет, я ужасно учился. Может быть, чтобы тыкать меня. И вот, вот смотри, вот смотри.
1: Какая прелесть.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
4: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
5: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
0: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор. Сустрэнем 20 годов разом с великим князством Сула. Подробязности на парк Сулабай.
9: Дискаунтеры грошик. Завжди тут цены цут. Сыр Маздам Элит 45% тлустости 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у грошику. Подробности на сайте грошик.бай и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
0: Реклама.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: В Якутии медведь ворвался в 4 дома и устроил погром.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, около 6 утра медведь прошелся по веранде одного из домов.
2: Угу.
1: Пока хозяева спали, но им повезло, он оттуда ушел. Потом он проник еще в 2 дома, там никого не было. Он просто разбил мебель и зачем-то разворошил все внутри.
2: Угу.
1: И вот вечером он уже пошел выламывать запертую дверь в доме, где сидел мужчина и его маленький сын. Благо, хозяин успел подняться на 2-й этаж, да, убежать вместе со своим сыночком, потом быстренько оттуда прошмыгнуть на крышу и вызвать помощь по телефону. Пришли охотники, выследили зверя, все ликвидировали в 200 метрах от жилых домов.
2: Слушай, ну вот учитывая, что я очень сомневаюсь, что в деревне в каких-то из домов нет еды, готовой еды, не готовой еды, там сырого мяса, не сырого мяса, неважно. Я не верю в то, что этого там не было, значит, он искал не еду, а получается искал пятачка или искал шарик, да, по классическому мультику. Ну, а если серьезно, жуткое. У нас часто попадаются видосы о мишках, которые бегают там где-то по деревне, да, видела, где-то там вдоль дороги он бежит. Но там маленькие мишки. Хотя с ними тоже есть опасность, где маленький мишка. Наверняка где-то неподалеку его мамка, которая не очень оценит, если ты даже кормить начнешь этого медвежонка бедного или как-то пытаться спасать. Матери не объяснишь. А тут взрослый медведь. Чуть раньше была новость о фермере, который спасся благодаря какому-то противомедвежьему спрею. Знаешь, есть и перцовые баллончики против людей, которые у тебя закурить спросят, да, или телефон.
1: Mm-hmm.
2: Вот, есть точно такие же, но против медведей. И вот исходя из частоты появления таких новостей, мне кажется, надо закупаться.
1: Да, нужно будет прикупить.
2: Mm-hmm.
0: Шоу «Пробудители» на Радио СФМ. Ты слушаешь Радио СФМ. Только топовая музыка. Радио.

0: Пробки.
1: Всем привет! В Минске 9:35, в студии Влад Кучко, и проверим, что на дорогах столицы прямо сейчас. Итак, Яндекс.Карты оценивают ситуацию в 3 балла, местами затруднения. Пробка на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта, время проезда 10 минут. Примерно 6 минут займет проезд участка на улице Сурганова от улицы Платонова до проспекта Независимости и 5 минут на Красной улице от проспекта Машерова до улицы Богдана Хмельницкого. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. В Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 выше нуля. В Могилеве 35-37 со знаком плюс, в Бресте 36-38 градусов тепла. В Гомеле плюс 37-39. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.

0: Пробудители на Радио ФМ. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Готовимся к сезону арбуза.
2: Да, кстати.
1: Чтобы снизить риски и при этом получить очень вкусную ягодку, лучше начинать покупать их с конца июля. Еще чуть надо подождать. А самые удачные покупки обычно приходятся на август.
2: Так.
1: Такие вот временные рамки. Как же мы его выбираем? Во-первых, сухой хвостик, четкие полосы, звонкий звук, когда мы по нему стучим. Кроме того, созревший арбузик имеет желтое пятнышко. Если оно есть, значит, он дозревал на грядке, и все с ним хорошо.
2: А, то есть типа пролежень,
1: да,
2: такой арбузный.
1: Да, такой сладенький пролежень. Да. Он не должен иметь трещин, вмятин, надрезов. Еще не советуют покупать арбуз, который вот надрезали, дали попробовать и обратно запихнули этот ломтик. Ну, потому что, ну, антисанитарно. Все, не надо.
2: Я, значит, у меня другой лайфхак, абсолютно точно согласен, конец июля, август. И вот когда август, ты можешь даже там порадовать своих близких, кого-то, вот с кем ты будешь выбирать арбуз, значит, ты подходишь к палатке с арбузами, берешь первый арбуз, ты подносишь его к уху и постукиваешь по нему. Кладешь этот арбуз, берешь второй, постукиваешь, кладешь, и вот третий ты берешь, делаешь такое лицо, типа, ага, и покупаешь третий.
1: Вот,
2: это просто лайфхак, который в августе работает на все 100%.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
5: Готовимся к школе выгодно. Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
0: 3 цены. Реклама. Радиус FM. We say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители на Радиус FM. Топовые моменты для слушателей старше 16 лет. Улыбнула.
1: Машенька спрашивает папу: «Папочка, а твоя мама тебя когда-нибудь била?» «Нет, только твоя».
2: Нормально. У меня такая длинненькая, значит. «Спроси у своего мужа, сколько девушек он катал в машине до тебя. Внимательно смотри на него, когда он будет отвечать. Запомни это выражение. Именно с этим лицом он в дальнейшем будет тебя врать».
1: Очень хорошо.
2: Уж простите.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
3: У «Хрошек» танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялізарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 жнюня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка-грошек-кропка-бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Реклама. Радиус FM.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, пожалуй, самый коварный, одновременно прекрасный день недели. С одной стороны, это уже маленькая пятница, когда на душе становится вот как-то заметнее, теплее. Рабочие задачи начинаешь выполнять с легким, грациозным... расслаблением. Выразимся так. С другой стороны, четверг всегда нагло пытается притвориться пятницей, и ты уже мысленно на выходных планируешь отдых, а будильник на завтра раз за разом напоминает: парень, подожди, тебе еще рано вставать на работу. Ну а чтобы это утро, переходящее в отличный, прекрасный день с Кириллом Громовым на Радиус FM, приносило только радость, врубаем звук на максимум и слушаем 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Впереди у нас Инна Эрих Эп, I'll be waiting. Красавчик Ивент также присоединится к нашей четверговой тусовке с треком Hollow. Ну и раньше всех в нашем эфире Naked и Portugal The Man с треком Glide. So оставайся на волне топовой музыки, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих любимых исполнителей. Кстати, мы запустили музыкальный тест, поэтому если ты еще не успел его пройти, обязательно прямо сейчас кликай на нашем сайте на вкладку с тестом, проходи его от начала и до конца, и тем, кто зафинишируется, будет возможность выиграть крутой подарок. Вкуснейший, ароматный, топовый аэрогриль от Radius FM. Поэтому пока берешь в руки телефон и узнаем самые актуальные новости. А в Беларуси 10 часов. А привет! Ну а Влад Кучко готов рассказать тебе самые актуальные новости к этому часу. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, кто контролирует Ормузский пролив и уничтожит ли ИИ человечество.
0: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл в Кыргызстан с рабочим визитом. Поездка продлится 2 дня и связана с участием в заседании Евразийского межправительственного совета. В рабочей повестке 15 вопросов. Кроме того, запланирована встреча с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Плюс 40 на термометрах и плюс 1000 тонн в общий каравай, несмотря на жару. В полях Беларуси в штатном режиме трудятся механизаторы и водители. В помощь им современная техника и система охлаждения, а еще постоянный подвоз свежей воды и даже мороженого. Сегодня исполняется 81 год со дня атомной бомбардировки Хиросимы. Эта дата стала символом бессмысленного разрушения, которое унесло сотни тысяч жизней. Американская ядерная бомба была сброшена на цветущий японский город. За секунду он практически превратился в пепел, а спустя 3 дня аналогичная трагедия постигла Нагасаки. Ормузский пролив под контролем Ирана. Таковы предполагаемые результаты консультаций между Вашингтоном и Тегераном. Пока все известия на этот счет представляют собой малоинформативные утечки из кругов, близких к переговорам. Между тем, Дональд Трамп заявлял, что вопрос судоходства в Ормузе может быть решен уже до исхода текущей недели. Искусственный интеллект рассказал, сможет ли он уничтожить человечество. Большое интервью с платформой провели журналисты Hightech Mail. Конечно, у ИИ нет стремления к власти, но ChatGPT обрисовал сценарий, при котором он все-таки может уничтожить человека. Представь, что сверхумному ИИ дают цель максимально сократить выбросы CO2. Сверхмощная система может прийти к выводу – остановить заводы, ограничить рождаемость, вообще убрать источник выбросов – людей. Она не злодей, она просто слишком буквально оптимизирует поставленную задачу. Написал искусственный интеллект. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса». Включи Радиус FM и запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 градусов тепла, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте 36-38 выше нуля, в Гомеле 37-39 со знаком «плюс». О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: красота, 10 часов и 31 минута. Если тебе кто-то скажет, что для убойного вечера необходимы миллионы на банковском счете и VIP-ложа, просто покажи этому человеку чек из продуктового или включи тандем Sia и Saint Paul. И финальные аккорды этого трека только что прозвучали, Cheap Thrills, и дословно название переводится как «дешевое развлечение» или «дешевое острое ощущение». Ну, в принципе, тут тема студенчества очень актуальна. Если пытаться уместить весь глубокий философский посыл автора буквально в одну фразу, то звучит он так: чтобы оторваться по-настоящему, пачка купюр не нужна, нужны только грамотные плейлисты, правильные люди рядом. И, кстати, о дешевых и острых ощущениях недавно исследователи городской среды составили ироничный рейтинг мест, куда в любом городе можно отправиться за чистым, бесплатным адреналином. И знаешь, что на первых местах? Первое — попытка зайти в ЖЭС за 5 минут до обеда. Второе — прогулка в белых кроссовках возле лужи. Ну и третье — абсолютный лидер — это зайти в отдел с хрусталем в гипермаркете с гигантским рюкзаком за спиной. Сердце колотится, пульс 140, никаких аттракционов не надо. Но, в принципе, чтобы действительно классные музыкальные ощущения ловить сегодня на протяжении дня и создавать мини-пятницу, оставайся в эфире Радиус FM и слушай через пару минут Альберта Брайта с треком Wild.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси ожидается сегодня переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Витебске и Гродно сегодня плюс 31, плюс 33. В Минске 33-35 градусов. Идем дальше по нарастающей. Это еще не все. В Могилеве сегодня плюс 33, плюс 37. А в Бресте передают сегодня 36-38 жары. Ну а в Гомеле сегодня, ух, самый настоящий Египет. 37-39 тепла. Поэтому, ребята, держимся на рабочих местах. Пейте побольше воды обязательно. Ну и не забывайте, если нет кондиционера, обязательно прогуливайтесь по улице.
1: Реклама.
2: Неординарные и всегда актуальные решения для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном, и выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
6: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орлики. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, оркестр Брестская область, филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама.
7: Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
8: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свимс. Мистер Ноу Ит Олл.

0: В жизни каждого из нас есть хотя бы один такой мистер всезнайка, у которого готов экспертный ответ абсолютно на каждый вопрос. От ремонта всякой там машины до того, как тебе правильно жить эту жизнь. И парни Тедди Свин в треке «Мистер Ноу Ит Олл» как раз поют про такого самоуверенного умника, который думает, что раскусил все секреты отношений, а на деле просто сотрясает воздух. И, кстати, если сегодня вот вечером хочешь посмотреть крутое кино про действительно гениальную всезнайку, а не просто диванного аналитика, лови отличную рекомендацию на этот четверг от Радиус FM. Культовая драма «Умница» Уилл Хантин с Мэттом Дэймоном и Робином Уильямсом. И история про парня с феноменальным интеллектом, который умеет решать любые задачи, кроме одной — разобраться в самом себе. Гарантирую, вечер пройдет на одном дыхании. Ну а чтобы вам не приходилось гадать и умничать по поводу планов на ближайшие часы, все просто. Делай Радиус FM погромче, и пусть тебя сопровождает наша топовая музыка, где бы ты ни находился.
1: Реклама. Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Светофор.
7: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Светофор.
1: Реклама.
8: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, будильник зазвонил. Настал четверг, и этой мысли я слегка поблек, но вспомнил, завтра пятница уже, и сразу стало весело на душе. Чувак, это рэпчик. Да-да, с приближением пятницы появляется какое-то вдохновение. Всем огромный привет. Поводов улыбаться сегодня хоть отбавляй, и в мире отмечают сегодня Всемирный день шевеления пальцами ног, например. Если в спортзал не идем, то хотя бы вот такие мини-упражнения выполняем. Ну и впереди будет под что действительно дрыгать, потому что впереди нас ждет 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Rudimental и Khalid, All I Know. До этого в твоей динамике ворвутся на Абу и Муни, Slow Down. Ну и раньше всех в нашем эфире Benson Boom, Beautiful Things. Смотри, какая компания подобралась в одном блоке. Делай звук погромче, лови позитив и держим руку на пульсе всех самых крутых событий. Ну а в Беларуси тем временем 11 часов. Привет. О самых актуальных событиях к этой минуте тебе готов рассказать Влад Кучков. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Сейчас расскажу, какая трагедия произошла в Таиланде и какие данные удаляет Пентагон.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: Австрии до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: В Беларуси отступать жара пока не собирается. Сегодня во многих районах страны воздух прогреется до 35-40 градусов. Из-за экстремальных температур продолжает действовать красный уровень опасности. Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но жизненно важных правил. Избегать солнца в самые активные часы, пить достаточно чистой воды, выбирать светлую, дышащую одежду и по возможности ограничить физические нагрузки. Железнодорожные войска Беларуси отмечают 150-летие. С профессиональным праздником личный состав и ветеранов поздравил Александр Лукашенко. История подразделения началась в 1876 году с размещения отдельного железнодорожного батальона Российской империи в местечке Барановичи. Первое боевое применение части состоялось во время русско-турецкой войны. В Беларуси 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Теперь для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и ряд других документов. Пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Кроме того, сокращается перечень случаев, когда гражданам и организациям необходимо получать разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной зоне. Пентагон удалил с сайта материалы об испытаниях оружия за последние десятилетия, пишет Bloomberg. Это сделано 30 июля без публичных анонсов. В американском Минобороны сообщили, что это превентивная мера, направленная на укрепление оперативной безопасности США. Таиландский футболист погиб из-за того, что в него попала молния во время матча. От удара пострадали еще 9 человек. Инцидент произошел 4 августа. Тогда шла игра регионального турнира, в котором также принимали участие спортсмены из Малайзии. На видео из соцсетей попала яркая вспышка, после которой несколько футболистов упали на газон. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. Днем в Витебске и Гродно плюс 31-33, в Минске 33-35 градусов тепла, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте 36-38 выше нуля, в Гомеле 37-39 со знаком плюс. О погоде все, далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 11.31. Великий конфуцианский мудрец однажды сказал: «Наши слова не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы каждый раз подниматься». Но любой нормальный человек в четверг как раз-таки сделает все возможное, чтобы упасть где-нибудь и вот как минимум пару часиков не вставать. Просто полежать и отдохнуть. Финальные аккорды трека «Falling» только что отзвучали от Тревора Дэниел на Радиус FM, и название переводится как «падение». И Тревор у нас парень эмоциональный, он поет про то, как снова стремительно падает в новые отношения, хотя обещал себе больше никому не доверять. Короче говоря, классическая: наступил на те же грабли, но под красивую музыку. И, кстати, о падениях, в тему трека недавно подоспели любопытные очень данные от исследователей поведения. Они выяснили, что чаще всего в разгар рабочей недели люди падают вовсе не от любви и не на гололеде, а прямо в корзину интернет-магазинов. Статистика говорит, что именно в четверг до обеда совершается рекордное количество импульсивных покупок. Мозг просто смотрит на задачи и думает: так, я устал, мне срочно нужен дофамин в виде Валбереса. Ну а чтобы наше действительное падение сегодня было только падением уровня стресса, давай прямо сейчас проверим, что там происходит у нас за окном. Градусы показывают на протяжении дня, что жаришка полнейшая в Беларуси, но более точную информацию прямо сейчас я тебе предоставлю.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Витебске и Гродно сегодня 31-33 тепла, в Минске передают плюс 33, плюс 35, в Могилеве 35-37 градусов, в Бресте от 36 до 38, ну а в Гомеле сегодня полнейшая жара, 37-39 выше нуля. Ребята, держитесь.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Да, 11.45 прямо сейчас на радио СФМ отгремел свежий, невероятно стильный хит «Swim» от легендарных BTS, и название переводится как «Плыть», этот трек — настоящий chill vibe. Месседж простой, но глубокий, как бы не штормило вокруг, не нужно суетиться, просто расслабься, лови волну и продолжай уверенно плыть дальше. И, кстати, о волнах. На прошлой неделе прекрасно, очень много событий, в принципе, произошло, и, в частности, последнее такое главное событие, которое запомнилось нам с участием BTS, чемпионат мира по футболу. Ребята очень красиво, круто выступили. Ну и, в принципе, если эти красавчики тебе по душе, обязательно голосуй за них на сайте radiusfm.by в разделе «Что играло». И уже, возможно, завтра в нашем топ-чарте они займут первые позиции, потому что на прошлой неделе они были в тройке лучших. Может быть, все-таки они вернутся на лидирующую строчку. Все зависит только от твоего голоса. Обязательно голосуй за них, не упускай шанс поддержать своих фаворитов. Ну а мы продолжаем накачивать этот час отличной музыкой. Через пару минут послушаем Маккензи Аромбо с треком «Underwater» и авторскую программу «Вселенские истории» от Натальи Ленской. Не переключайся.
1: Реклама. Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сильверус, Россия.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была одна компания подруг. Красивая, умная, с чувством юмора и общим чатом, где каждое утро начиналось с мемов, а заканчивалось обсуждением жизни. С виду идеальная дружба. Поддержка, смех. Мы всегда друг за друга. Но была одна особенность. Иногда вместо прямых слов в ход шло что-то более тонкое. Например, одна выкладывала фото и вместо «классно выглядишь» получала «ого, смело» и вроде бы ничего обидного, но осадок оставался.
3: Это как комплимент, но с сюрпризом внутри.
2: Да-да, никто никого напрямую не обижал. Никаких скандалов, никаких «ты меня задела». Но атмосфера временами становилась странной, чуть холоднее, чуть напряженнее. И каждая иногда ловила себя на мысли, мне показалось или это был укол.
3: И самое неудобное – не предъявишь, потому что формально все нормально.
2: В этом и суть пассивной агрессии. Это эмоции, которые не сказали прямо, но все равно передали. Чаще всего раздражение, зависть, обиду – так происходит, потому что напрямую говорить сложно. Страшно испортить отношения, страшно показаться неудобной. И тогда психика выбирает обходной путь – сказать, но не до конца.
3: То есть я не злюсь, просто немножко уколю.
2: Да, проблема в том, что такая коммуникация разрушает доверие. Появляется ощущение двойного дна, когда слова одни, а смысл другой. И со временем это утомляет сильнее, чем честный конфликт.
3: Потому что в конфликте хотя бы понятно, где ты стоишь. А тут как по минному полю. И что с этим делать?
2: Учиться замечать. Если после слов человека вам регулярно не по себе, это сигнал, а не фантазия. Пробовать прояснять. Спокойное «слушай, мне показалось или там был подтекст?» Иногда делает чудо, выводит разговор на честный уровень. Ну и самим не использовать такие приемы, даже если очень хочется аккуратно подколоть.
3: А если говорить прямо, страшно?
2: Значит, дело не только в форме, но и в безопасности внутри этой дружбы, потому что там, где можно быть честной без страха потерять, пассивная агрессия просто не нужна. И иногда настоящая близость – это не идеальные разговоры, а возможность сказать прямо и остаться друг для друга своими.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топа.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: На часах ровно 12, полдень четверга. Если прямо сейчас ты почувствовал, что батарейка вот медленно как-то, ну верно, стремится к нулю, поздравляю, это абсолютно нормальная реакция организма на близость пятницы. И четверг в 12 дня — это тот самый экватор, когда организм уже настроен на отдых, а календарь намекает, что ну как-то надо еще поработать. Короче, лови проверенный лайфхак, как быстро взбодриться без пятой чашки кофе. Просто смени картинку, встань с кресла, сделай подтягивание с выражением лица «я решаю важные вопросы», пройдись до окна и сделай звук Радиус FM погромче, потому что ближайшие полчаса мы тебе будем дарить 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Послушаем «Bones» от Imagine Dragons. До этого в твоей динамике отправится трек «Lyla» от Tiesto. Ну и раньше всех Дамиан Давид и его летний качающий трек «Next Summer». Слушай музыку и не забываем прокачивать наш эфир. Заходи на сайт radiosfm.by и проходи наш музыкальный тест. Ты не просто влияешь на плейлист нашей радиостанции, но и получаешь шанс забрать крутой подарок — новенький аэрогриль. Прошел тест, и хрустящие крылышки к ужину уже практически у тебя на столе. Ну а прямо сейчас держим руку на пульсе главных событий к этому часу. В Минске 12 часов. О самых актуальных событиях тебе расскажет Влад Радюков.
3: Привет, Кирилл. Я расскажу, сколько пассажиров привезла Белавия и для чего американские полицейские замаскировались под кусты.
0: В радиусе новостей.
3: Два женских экипажа комбайнеров из Минской области намолотили более 1000 тонн зерна. Как сообщили в Минском облсполкоме, в число передовиков жатвы вошли механизаторы из хозяйств Столбцовского и Слуцкого районов. Одна из участниц уборочной, Марина Пенись, в обычной жизни работает учителем математики, а во время жатвы помогает убирать урожай. Почти 1,3 миллиона пассажиров перевезла Белавия с начала года. Это на 14,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в авиакомпании. За 7 месяцев выполнено более 10,5 тысяч рейсов. Самыми популярными направлениями стали Маттала, Нячанг, Санья, Стамбул и Тель-Авив, а авиапарк перевозчика в этом году пополнили 3 новых Boeing 737-800. Второй энергоблок белорусской АЭС возобновил работу после плановой диагностики. После 10-дневного перерыва его включили в энергосистему, и сейчас блок работает на номинальной мощности. На станции уточнили, что во время остановки проводилась проверка электротехнического оборудования. В Германии вновь обсуждают возможность запрета партии «Альтернатива для Германии». Как сообщают немецкие СМИ, министр финансов Ларс Клингбайл призвал проверить, есть ли для этого законные основания. Дискуссия развернулась на фоне роста популярности АДГ перед региональными выборами, где, по данным опросов, партия опережает конкурентов в ряде земель. Полицейские в американском штате Нью-Джерси вышли на дорогу в костюмах кустов. Как пишет британский таблоид Daily Star, так они выявляли водителей, которые пользовались телефонами за рулем. За 6 часов необычной операции инспекторы выписали 74 штрафа. По словам правоохранителей, такой способ оказался эффективным для борьбы с отвлеченным вождением. И в завершение. Радиус FM всегда под рукой. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM», и топовые треки зазвучат мгновенно. Наслаждайся хитами на умной колонке. Для этого даже не нужна подписка. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами, а по северо-западу во многих районах, пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. В Витебске и Гродно сегодня плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве плюс 35-37, в Бресте днем 36-38 со знаком «плюс», а в Гомеле плюс 37-39. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: На Радиус FM только что прозвучал роскошный хит «Diamonds» от Сэма Смита, и название переводится как «Бриллианты», если кто не знал. И Сэм Смит в этом треке красиво и драматично прощается со своими бывшими меркантильными отношениями. Посыл прост. Тебе от меня нужны были только деньги, драгоценности и красивый фасад, так что забирай свои бриллианты и освободи место для нормальных людей. Вообще, бриллианты — тема интересная. Говорят, что это лучшие друзья девушек, но давайте честно. Лучший друг современного человека в четверг — это все-таки что-то мягкое, такое удобное, чтобы хорошенько так отдохнуть. Ну и, конечно, топовый плейлист. И, кстати, о драгоценностях. В тему трека недавно подоспела любопытная новость. Ученые астрофизики подсчитали, что на таких планетах-гигантах, как Нептун и Уран, идут самые настоящие бриллиантовые дожди. Да-да, в атмосфере из-за колоссального давления углерод превращается в алмазы, которые падают прямиком к центру планеты. Вот представляешь масштаб? Нам тут на Земле зонтики нужны от обычного ливня, а там хоть ведро подставляй. Жаль только, что логистика до Нептуна пока подводит и не работает. Ну а пока алмазные осадки остаются в космосе, давай узнаем, что приготовили наши земные синоптики на ближайшее время.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Днем местами, а по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. Витебске и Гродно днем +31, +33, в Минске 33-35 тепла. В Могилеве сегодня передают от 35 до 37 градусов. В Бресте +36, +38, ну а в Гомеле сегодня до +39.
1: Реклама.
2: Готовимся к школе? Выгодно! Специальное предложение с картой 3 цены по 11 августа. Краски акварельные «Юнландия» 24 цвета за 5,50. Пластилин классический «Юнландия» 18 цветов за 6,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3 цены.
4: Новополо!

0: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
2: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
1: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
2: АМК. Делаем красиво и на века.
3: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: на Радиус FM.
1: На Радиус FM время раздавать крутые подарки. В эфире Gift Time, и четверг уверенно набирает обороты. Это значит, что самое время прокачать свой день и забрать огненный приз. Сегодня на кону абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Отличная возможность привести себя в идеальную форму, сбросить весь рабочий стресс и зарядиться мощной энергией. Инструкция, как его забрать, проста, как дважды два. Берем свой смартфон, заходим в телеграм-канал Радиус FM. Напомню, не в аккаунт по номеру телефона, а именно в нашу официальную группу. Находи внизу значок чата, либо в правом, либо в левом углу, в зависимости от версии твоего телеграма. Ну и присылай свой правильный вариант ответа прямо туда. А вопрос следующий. Как называется популярная и очень полезная привычка делать легкую гимнастику сразу после пробуждения, чтобы окончательно проснуться и взбодриться? Я думаю, что вопрос очень сложный, ребят. Вариант 1 – зарядка. Вариант 2 – разгрузка. Вариант 3 – перезагрузка. Ну, заходи в телеграм-канал Радиус FM, быстренько пиши свою версию на этот очень сложный вопрос. Через два трека подвожу итоги, называю имя счастливчика. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: Время подводить итоги нашей игры Gift Time на Радиус ФМ. И чат в Телеграме просто взрывается от ваших вариантов ответов. Спросил я вас про ту самую полезную привычку, которая помогает окончательно проснуться и взбодриться с самого утра. И, конечно, правильный вариант ответа — это номер один — зарядка. Первым, кто прислал правильную цифру в наш чат и опередил всех, сегодня становится прекрасная девушка с очень красивым именем. Ее зовут Амалия. Поэтому, Амалия, мы тебя поздравляем от всей души. Громкие аплодисменты. И для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Крупнейшая сеть, и тренажерные залы есть, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. И теперь новый клуб открыт на Грушевке в Минске. Начните тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирают тысячи. Присоединяйтесь и вы.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
4: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
4: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Если прямо сейчас ты делаешь максимально серьезное лицо перед монитором, а сам просто ждешь обеда, расслабься. Ты на Радиус FM. Четверг после часа дня — это время поистине уникальное. Половина недели официально позади, мозг плавно переходит в режим энергосбережения и категорически отказывается принимать сложные решения. Если к тебе подойдет руководитель там с новыми какими-то задачами, давай отложим это хотя бы на полчаса, потому что у нас в запасе 10 топовых треков, без рекламы, без разговоров. Послушаем Wait от Vice. До этого разрывной ритм Belly Dancer от Иманбека и Бьор. Ну и позитивный New Heart от Crash Adams. Делай приемники погромче, лови правильную волну и заряжайся на отличную вторую половину дня. В Минске 13 часов. Все самое важное к этому часу тебе расскажет Влад Радюков.
3: Привет, Кирилл. Я расскажу, где нельзя посещать леса и какая порода собак стала гипоаллергенной. Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Президент Алжира может посетить Беларусь уже в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По его словам, сейчас ведется работа по организации визита. Алжирская сторона намерена развивать договоренности, достигнутые лидерами двух стран во время встречи в Алжире в декабре прошлого года. Белорусская гражданка, которую незаконно удерживали в Мьянме, благополучно вернулась домой. По информации белорусского посольства, ее удалось освободить благодаря совместным действиям дипломатов и правоохранительных органов Мьянмы. В посольстве напомнили, что при поиске работы за рубежом следует с осторожностью относиться к предложениям о легком заработке. В 7 районах Гомельской области введен полный запрет на посещение лесов. По данным Минлесхоза, ограничения действуют в Ельском, Житковичском, Калинковичском, Мозырском, Наравлянском, Петриковском и Светлогорском районах. В остальных регионах страны, за исключением нескольких районов Брестской и Гродненской областей, посещение лесов ограничено. Перед поездкой специалисты рекомендуют проверять актуальную информацию на сайте Минлесхоза. Старшеклассников в эстонском Тарту будут обучать управлению беспилотниками. Как пишут эстонские СМИ, занятия начнутся уже в новом учебном году. Власти города объясняют появление курса интересами национальной обороны и рассчитывают повысить интерес молодежи к этой сфере. В дальнейшем аналогичные программы хотят распространить и на детские сады. В США представили первых, как утверждают разработчики, гипоаллергенных собак. По данным Business Wire, специалисты биотехнологической компании с помощью редактирования генома устранили у двух бигли белок, который считается одним из главных аллергенов. Разработчики заявляют, что это не повлияло на здоровье животных, однако технология пока не одобрена американским регулятором. И в завершение. Топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiosfm.by. Открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiosfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами, а по северо-западу во многих районах, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, местами сильные дожди, возможен град. В Витебске и Гродно сегодня плюс 31-33, в Минске плюс 33-35, в Могилеве 35-37, в Бресте 36-38 и жарче всего в Гомеле, там сегодня плюс 37-39. Я Влад Радюков, ты слушаешь «Радиус ФМ», сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Девочки.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Эх, вот есть треки, про которые говорят, ну это же абсолютная любовь с первых секунд. Только что вот эту любовь тебе дарили A7s и Topic. Ребята взяли тот самый легендарный гитарный риф из 90-х, накрутили мощного современного баса и сделали трек про то самое чувство, когда тебя накрывает любовь. Такая сильная, что готов танцевать до 9 вечера, а потом с 9 вечера и до самого утра. И, кстати, о любви и любви к хорошей музыке. Если ты точно знаешь, какие хиты должны разрывать наш эфир, не держи это в себе. Иди на наш сайт radiosfm.by, проходи музыкальный тест. Ты не просто поможешь нам отбирать самые горячие треки, но и получать реальный шанс забрать крутейший подарок. Новенький аэрогриль. Зашел, проголосовал и готовь сочное блюдо на всю семью. Ну а перед тем, как мы продолжим наш музыкальный марафон, давай сверимся с синоптиками и узнаем, какая атмосфера ждет нас сегодня за окном.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами по северо-западу во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Витебске и Гродно днем до плюс 33, в Минске сегодня плюс 35, в Могилеве 35-37 тепла, в Бресте 36-38 градусов. Ну а в Гомеле теплее всего 37-39 жары.
1: Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое. Проживать эмоции на полную. И воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289-90-90.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
1: Реклама.
8: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
9: Вместе с психологом, магистром психологии Екатериной Кульбицкой обсуждаем стереотипы про добытчиков и хранительниц очага, финансовый долг в паре, обвинения в меркантильности и охоту за ресурсами.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Акуна цитата.
1: На Радиус FM время раздавать крутые подарки. В эфире игра Акуна цитата. И четверг продолжается. У меня для тебя просто роскошный приз. Сегодня на кону флакон изысканных духов от бренда iParfum. Отличный повод обновить свой аромат и сделать шикарный подарок близкому человеку. Правила игры простые. Мы берем свой телефон, открываем телеграм-канал Радиус FM. Нажимаем внизу на значок чата и отправляем цифру с правильным вариантом ответа. Сегодня у нас очередной мультяшный вопрос. Прямо сейчас внимательно слушаем аудиоотрывок из известного мультфильма и отгадываем, откуда эта цитата.
2: Ты свободен!
3: Я свободен. Свободен. Быстро, быстро. Пожелай что-нибудь. Скажи, я хочу Нил. Пожелай Нил. Давай.
2: Я хочу Нил.
3: Нифига!
1: Теперь давай угадывать. Вариант 1 – смешарики. Вариант 2 – Аладдин. И вариант 3 – Дональд Дак. Узнал знакомый голос? Тогда не упускай шанс. Заходи в чат группы Радиус FM в Телеграм и пиши правильную цифру. Засекаем время, у тебя ровно 2 трека. И совсем скоро подведу итоги. Назову имя счастливчика, которому достанется флакон духов от iParfum.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки.

0: Акуна-цитата.
1: Время подводить итоги нашей игры «Акуна-цитата» на Радиус FM. Сообщений в телеграм-чате Радиус FM набралось просто колоссальное количество. Мультфильм узнали абсолютно все. Конечно, это легендарный отрывок озвучили в мультфильме «Аладдин». И правильный вариант ответа номер 2. Не быстрее всех правильно ответила сегодня Ольга. Номер телефона заканчивается на 8056. Оль, я тебя поздравляю. Флакон, роскошный флакон духов от бренда iParfum достается именно тебе. Ну и напомню, что ваш идеальный шлейф с iParfum. 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит вам ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера, морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, а главное доступный. iParfum – аромат вашего настроения. Ну что, мой дневной блок подходит к финишу. Для вас работал Кирилл Громов. Отличного всем четверга, легкой рабочей смены и только топового настроения. Услышимся уже завтра, а далее эстафету эфира перехватывает Леша Якимович. Там будет еще больше отличной музыки, классных интерактивов, новостей, поэтому никуда не переключайся, оставайся на волне топовой музыки. Пока-пока.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
3: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
2: Детролекс родом из Франции.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
7: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка.бай».
8: ИИ-помощник
9: «Нормативка.бай».
8: Быстро, четко, надежно.
10: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
11: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
0: Реклама.
12: Нет радиоприемника?
13: Не оплатил подписку?
14: Хочется чего-то нового?
15: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
16: Алиса, включи Радиус FM.
17: Включаю.
15: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас четверг, 6 августа. Ну и самая серединка рабочего дня. И четверг — это такое, на самом деле, странное время. Вот когда голова уже где-то там на выходных, но тело все еще сидит в офисе и как-то пытается работать. Ну или хотя бы создает вид этой занятости. И самое главное сегодня — это не брать на себя ничего лишнего и дотянуть до пятницы без потерь и без дополнительных задач. Ну и чтобы проскочить остаток дня было комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Только ты и самая топовая музыка. Ну и давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Coldplay с треком We Pray. Также услышим не менее топовый трек Doing on the Inside от Несси Барретт. Ну и самым первым к нам в эфир залетит Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die. В общем-то, четверг, завтра пятница, а потом два выходных, поэтому расслабляйся, уже не стрессуй, ни о чем не думай. Просто делай музыку погромче и слушай Радиус FM. В столице 14 часов, привет! Ну а о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
0: В радиусе новостей.
2: Минск и Алжир готовы ускорить реализацию совместных проектов. На встрече с главой алжирского МИД Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь способна полностью обеспечить потребности африканских партнеров.
3: Мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру.
2: Белорусам станет проще въезжать в пограничную зону. С 6 августа для этого можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Кроме того, больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания в пограничной полосе. Иран и Оман достигли предварительной договоренности по возобновлению судоходства через Ормузский пролив. Как сообщает арабский телеканал «Аль-Хадах», соглашение еще должно получить одобрение иранских властей. После этого суда планируют направлять по разным маршрутам, ближе к побережью Ирана и Омана, без введения платы за проход. Ученые выяснили, почему одних людей комары кусают чаще других. Как сообщает научный журнал iScience, насекомых привлекает не только запах кожи, но и сочетание живущих на ней бактерий. Исследование показало, что разные виды комаров по-разному реагируют на запах одного и того же человека. По мнению ученых, это открытие поможет создать более эффективные репелленты. И в завершение. У тебя смартфон на Android? Скачивай приложение Radius FM в Google Play или App Gallery. Слушай прямой эфир в отличном качестве, где бы ты ни находился. Топовая музыка всегда в твоем смартфоне. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США – 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 63 копейки, 10 китайских юаней – 4 рубля 39 копеек. Это вся информация к данному часу. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, 24. В Минске ночью плюс 19, 21, днем 22, 24. В Бресте и Витебске ночью плюс 18, 20, днем плюс 23, 25. В Могилеве ночью плюс 19, 21. Днем плюс 26-28 и в Гомеле ночью плюс 21-23, а днем 32-34 градуса тепла. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: Нормани и Сэм Свит только что честно признались. Когда в душе, ну, пустовато, ты готов танцевать хоть с незнакомцем, да хоть со шваброй, лишь бы не сидеть в тишине и не загоняться. Да и мы вообще фанаты выбирать то, что попроще, чтобы лишний раз не напрягать свои мозги. И знаешь, это не просто мы с тобой такие, может быть, немного странноватые. А вот тебе забавная новость. Ученые выяснили, что люди вообще не отличают рассказы профессиональных писателей от текста, который наклепал искусственный интеллект. Мало того, нейросети люди поставили оценки даже выше, чем профессиональным писателям. И исследователи на самом деле разводят руками, потому что оказывается, настоящее творчество слишком сложно, а людям подавай предсказуемое и легкое. Так что если тебе сегодня кажется, что вокруг все какое-то искусственное и штампованное, расслабься, ты-то точно настоящий, уже хорошо. Живой человек с реальными эмоциями, который прямо сейчас на правильной волне. Ну а чтобы ты точно знал, в чем завтра выходить на улицу и не встретить там условно холод, который может быть будет, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, плюс 24. В Минске ночью 19-21 градусов тепла, днем 22-24 со знаком плюс. В Бресте и Витебске ночью 18-20 выше нуля, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью от 19 до 21 градусов тепла, днем плюс 26, плюс 28. И в Гомеле ночью 21-23 со знаком плюс, а днем 32-34 выше нуля.
1: Реклама.
2: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
3: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
2: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
3: АМК. Делаем красиво и на века.
4: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
1: Светофор. Реклама. Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Тедди Свинс. Мистер Know It All.

0: Тедди Свимс на Радиус FM, и это трек про тех самых диванных экспертов, у которых на любую твою проблему всегда готовая инструкция. Вот ты только заикнулся, что устал на неделе, а тебе уже, просто взяли и расписали целый план. Тебе надо пить 2 литра воды, вставать в 5 утра и обязательно медитировать. Спасибо, да, я-то думал, что мне просто надо выспаться, оказывается, нет, тут и вода, и вставать рано. И даже психологи недавно провели исследование и доказали, что люди, которые чаще всего дают непрошенные советы, сами находятся в состоянии скрытой паники. Мозг просто включает режим этого эксперта, чтобы создать иллюзию контроля над собственной жизнью. То есть, чем увереннее тебе рассказывают, как жить, тем меньше человек сам понимает, что вообще происходит в его жизни. Так что, если тебе сегодня опять кто-то начнет задвигать эти умные теории, не спорь с ним, просто улыбнись, скажи: «Да, окей, ты прав», и пойди дальше. Ты совсем отлично справляешься и сам прекрасно знаешь, что делать. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу «Технодзен» от Олеси Матусевич, где узнаешь чуть больше из мира техники.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.Бай и по телефону 0890.
4: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений, живой звук, организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и включайся в розыгрыш аэрогриля. Слушай фрагменты песен, ставь оценки, заверши тест и получи шанс на победу. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. This

0: Ахнадзе. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: У каждого из нас дома есть эта вечная бытовая дилемма. Вечер воскресенья, ты понимаешь, что чистые носки закончились, а гонять ради трусов, носков и любимой футболки огромную 8-килограммовую стиральную машину долго, неэкономно, да и вообще просто лень. В итоге приходится либо копиться этой мелочи всю неделю в корзине, либо стирать вручную в раковине, как в старые добрые времена. А как было бы круто иметь компактного помощника, который за пару минут освежит белье прямо на рабочем столе или в ванной, пока ты пьешь утренний кофе буквально. Забыть о ручной стирке мелочей можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзе.
1: Это девайс – портативная мини-стиральная машина для носков и нижнего белья. По сути, это компактная ведерко со встроенным пульсатором и ультразвуковой системой, которая за пару минут отстирывает мелкие вещи и расходует минимум воды и электричества. Главная ее фишка – автономность и компактность. Она легко складывается до размеров плоского диска, так что можно взять ее с собой в командировку или даже на дачу. Внутри несколько режимов. От быстрой 5-минутной освежающей стирки до деликатного режима с обеззараживанием синим светом. Просто залил воду, добавил каплю геля, свой любимый кондиционер, нажал кнопку и готово. Обойдется такой гаджет примерно в $35. Это около 100 белорусских рублей. Хотя на маркетплейсах можно найти и дешевле. Правда, за качество я не ручаюсь. Лично мне кажется, это отличный подарок для студентов в общежитии, холостяков и всех, кто часто ездит в долгие поездки. Наконец-то одинокий носок на дне корзины дождется своего звездного часа без запуска гигантской стиралки.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На связи Леша Якимович. Слышимся с тобой в этот четверг, 6 августа. Ну и четверг — это, знаешь, такое время, когда рабочие задачи вроде бы еще как и прилетают, но мозг уже отказался принимать любые сложные решения и перешел просто в режим ожидания пятницы. И самое главное сейчас — это смотреть монитор с очень умным видом и не делать никаких резких движений. Ну и чтобы дотянуть до конца рабочего дня было намного проще, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров, только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой Fastboy Rap с треком Wave. Также услышим не менее топовый трек от Минелли. Ну и самым первым у нас прозвучит дуэт KDDK и Alex Salto с треком One and Two. Выкручивай звук погромче, наливай любимый напиток и ни о чем не переживай, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В столице 15 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, где нашли самую крупную осу Европы и какой напиток лучший для здоровья мозга. Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: дней до 3 января 2029 года.
1: В радиусе новостей.
2: Беларусь почти удвоила товарооборот с Алжиром. За первое полугодие он составил почти 76 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем за весь прошлый год. Как заявил глава МИД Алжира Ахмед Атаф, страны уже получили конкретные результаты по многим совместным проектам, а основу белорусского экспорта составляет молочная продукция и соевое масло. Самую крупную осу Европы нашли в Гомельской области. Редкую сколию гиганта обнаружили в окрестностях агрогородка Лясковичи сотрудники Национального парка Припятский вместе с учеными. Это крупнейшая оса Беларуси, занесенная в Красную книгу. Несмотря на внушительные размеры, для человека она не опасна. Госавтоинспекция на 10 дней усилит контроль за мотоциклистами. С 6 по 16 августа по всей Беларуси пройдет акция «Мотоциклист». Нарушители будут выявлять с помощью дополнительных мотопатрулей, беспилотников и камер видеонаблюдения. За грубые нарушения ПДД водителям грозит строгое наказание, вплоть до изъятия транспортного средства. Трамп хочет видеть Джей Ди Венса кандидатом в президенты США в 2028 году. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник, об этом Дональд Трамп заявил на встрече с донорами республиканской партии. Сам он не сможет участвовать в следующих выборах, поскольку Конституция США запрещает избираться на третий президентский срок. Кофе помогает поддерживать здоровье мозга. Об этом американскому изданию Eating Well рассказала врач-невролог Киран Бат. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин помогает сохранять концентрацию внимания, а антиоксиданты снижают окислительный стресс, который связан со старением мозга. Кроме того, исследования показывают, что 2-3 чашки кофе в день могут снизить риск развития деменции. И в завершение. На Радиус FM новый музыкальный тест и новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18 и днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 19-21 и днем плюс 22-24. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20 и днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 19-21 и днем плюс 26-28, жарче всего в Гомеле, там ночью плюс 21-23, а днем плюс 32-34. Я Влад Радюков, это Радиус FM, сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
1: Радиус FM, волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Дуа Липа и Да Бэйби на Радиус ФМ. И песня про то самое ощущение, когда ты паришь от счастья и буквально выпадаешь из этой реальности. Красивое состояние, ну согласись. Главное не выпадать из реальности, когда ты сидишь за рулем, а то полиция в Нью-Джерси уже пошла на крайние меры. Они переоделись в придорожные кусты и ловили водителей, которые залипают в телефоны. За 6 часов 74 штрафа. То есть, представляешь, да, ты спокойно едешь, а из придорожного крыжовника вылезает майор и просит документы. Копы сами смеются, мол, если ты не заметил, как тебе навстречу по обочине идет подозрительное твое, значит, ты точно сидел в мессенджерах. Так что держи руль крепко, смотри на дорогу и не отвлекайся. Пусть тебя уносит только от отличной музыки, а не от штрафов от говорящих кустарников. Но чтобы понимать, в чем завтра выходить на улицу, давай прямо сейчас глянем, что там по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность на большей части территории, кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами сильные ливни. Так что запасаемся зонтиками. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, плюс 24. В Минске ночью 19, 21, выше нуля, днем 22, 24 со знаком плюс. В Бресте и Витебске ночью 18, 20, выше нуля, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 19, 21, выше нуля, днем плюс 26, плюс 28. В Гомеле ночью плюс 21, плюс 23, а днем 32-34 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в три цены по 11 августа. Масло подсолнечное «Золотая семечка» 5,99 за 1 литр. Чистящее средство для кухни «Азелит Про» 9,49 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Трицены.
4: Такие кривые стены! Ты сам-то знаешь, что с этим делать?
5: Штукатурить, шпатлевать, красить. Хотя, есть же АМК кирпич на сетке. Это два в одном. И выйдет точно дешевле.
4: Тогда закажи на сайте amkbel.by.
5: АМК. Делаем красиво и на века.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе

0: Слушай, вот бывает же такое состояние. Тебя притягивает к человеку или к какой-то безумной идее с такой силы, как будто у тебя в кармане два мощнейших магнита. И британские нейробиологи реально исследовали этот феномен. Оказывается, в момент сильной эмоциональной тяги наш мозг просто отключает префронтальную кору. Ту самую часть, которая отвечает за критику и здравый смысл. Природа буквально говорит тебе: так, дружище, мы выключаем логику, и пусть все идет не по плану, так хотя бы будет что вспомнить. Так что, если ты сегодня поймаешь себя на том, что делаешь что-то абсолютно нерациональное, не вини себя в этом. Ты не делаешь что-то нерациональное, ты просто на все 100% живой и делаешь то, что хочется, доверяй своей интуиции, притягивай к себе только правильные вещи и держи этот четверг под контролем. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и безлимиты интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Четверг, 6 августа. И на связи все так же Леша Якимович. Выходные уже где-то там отчетливо видны на горизонте, но до них еще все же нужно дотянуть, раскидав остатки недельных задач. И сегодня в мире отмечают необычный и достаточно забавный праздник. Международный день свежего дыхания. Поэтому прямо сейчас взяли, вдохнули немножко свежего дыхания. Отличный способ сбросить накопившееся за неделю напряжение, сделать, ну, просто обычный глубокий вдох и впустить в свой день глоток свежего музыкального воздуха. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 топовых треков подряд, без рекламы и без разговоров. И знакомимся с ребятами. Послушаем топовый трек «I like the way you kiss me». Также у нас прозвучит Poppy Bass, Come Stray, Come Think About Us. Ну и самым первым в твои динамики залетит Алекс Уоррен с треком Ordinary. В общем, освежи свои мысли, включай нужную волну, хотя ты уже на ней, и пусть этот четверг пройдет на одном свежем дыхании. Ты на Радиус FM, не переключайся и быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Влад Радюков. Слушаем.
2: Привет, Леша. Я расскажу, какие меры принимает МЧС из-за жаркой погоды и как Трамп спас ребенка.
0: В радиусе новостей.
2: Успешная реализация совместных проектов станет надежным фундаментом для долгосрочного партнерства Минска и Алжира. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с главой алжирского МИД, подчеркнув, что странам необходимо быстрее переходить к конкретным экономическим шагам.
3: Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня.
2: МЧС усилило патрулирование белорусских водоемов из-за жаркой погоды. Спасатели проводят рейды на пляжах и в местах массового отдыха, напоминая отдыхающим о правилах безопасности. С начала купального сезона в Беларуси утонули 117 человек, в том числе 9 детей. При этом спасены 150 человек, из них 51 ребенок. Переговоры Ливана и Израиля в Риме завершились досрочно. По информации иранского агентства ИРНА, причиной стали новые удары израильской авиации по югу Ливана. Израиль заявил, что атаковал объект движения «Хизбалла», а американская делегация запросила экстренные консультации. Трамп во время выступления уберег ребенка от падения со сцены. Инцидент произошел на мероприятии, посвященном программе отмены налогов на чаевые. Как сообщает Fox News, после этого президент США пошутил, что не хотел, чтобы мальчик стал как Байден и упал со сцены. И в завершение. Слушать Радиус FM стало еще удобнее. Ищи наше приложение для Android в Google Play или App Gallery. Отличное качество звука и удобная работа на экранах смартфонов и автомобилей. Скачивай и будь на волне топовой музыки. На сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США — 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей — 3 рубля 63 копейки, 10 китайских юаней — 4 рубля 39 копеек. И это пока все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, на большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град, при грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 22-24. В Минске ночью плюс 19-21, днем плюс 22-24. В Бресте и Витебске ночью 18-20, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью плюс 19-21, днем плюс 26-28, в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 градуса жары. Я Влад Радюков, ты слушаешь Радиус FM. Сейчас 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Шон Пол и Дуа Липа только что допели свой трек No Lie и трек о том, что надо быть честным и смотреть суровой правде в глаза. Но иногда правда выглядит так, что лучше бы ты остался в неведении. И, в общем, Уэльси, 26-летний гений, нарядился в костюм смерти. Взял в руки здоровенное лезвие, залез на крышу местной больницы и просто стоял, пристально глядя в окна палат. Просто представь ту картину. Ты лежишь на капельнице, восстанавливаешь здоровье, выглядываешь в окно, а там стоит он. Парня, естественно, быстро арестовали и оштрафовали, но зачем он это сделал, до сих пор загадка. Видимо, решил устроить людям шоковую терапию и моментально поднять волю к этой жизни. Так что, если тебе кажется, что у тебя сегодня тяжелый день или вокруг творится какая-то суета, просто цени обстановку. У тебя за окном никто в черном балахоне не машет косой. Нет? Значит, все в полном порядке, день уже выигран. Держись бодрячком, все будет красиво. Ну, а я пока расскажу, что у нас завтра будет по погоде.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.ба, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность на большей части территории, кратковременные дожди, грозы, а при грозах местами сильные ливни. В Гродно ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 22, плюс 24. В Минске ночью 19-21 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Бресте и Витебске ночью 18-20 со знаком плюс, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 19-21 со знаком плюс, днем 26-28 градусов тепла. И в Гомеле ночью от 21 до 23 выше нуля, а днем плюс 32, плюс 34.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза. Отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сергиерус, Россия.
6: У хрошек танно купляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили, велизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у хрошек сбирайте счастливый кошек. Рекламная гульня «Счастливый кошек», тур 9. Спешка жнюня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка хрошек», «Кропка бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
1: Реклама.
7: Тук-тук-тук, это пробудители.
8: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Avalon Rockston с треком Vertigo. И, ну, Vertigo — это головокружение, состояние, когда вокруг все плывет. Обычно такое происходит, когда ты пытаешься резко встать с дивана после 3 часов листания там ленты в ТикТоке, в Инстаграме, рилски, все дела. Но, если что, не паникуй, потому что нейробиологи недавно выяснили, что наш мозг путает головокружение от усталости с ощущением полета и влюбленности. Так что, если у тебя сейчас слегка плывет картинка, считай, ты просто на пике жизненного кайфа, и мозг тебя обязательно в этом поддержит. И раз уж мы определяем, что качает, а что нет, прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by. Там идет музыкальное тестирование. Суть максимально простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником розыгрыша. А у нас на кону новенький, классный аэрогриль. Да-да, такой чистый, сочный результат. В общем, все, как мы любим. Ну что ж, а мне с тобой потихоньку нужно прощаться, но я тебя здесь одного не оставляю, потому что в следующем часу тебя ждет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет жарко, будет весело, будет много топовой музыки и много топовых подарков, поэтому не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время, это было хорошо. Встретимся уже завтра в это же время, в этом же месте, в 2 часа дня. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Ну и пока-пока.
1: Реклама.
2: Горячее предложение в 3 цены по 11 августа. Чай черный тесс, нектарин с персиком и земляникой. 10,99 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 5,99 за 8 рулонов. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены.
1: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ, мы создаем мебель для жизни.
3: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цут. Спрайт и Фанта 4,29 за 2 литра. Здивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
4: Новополоц! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
6: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Топовая радиостанция страны «Радиус ФМ» приглашает вместе встретить закат этого чудесного летнего дня. Он случится сегодня в 21.00. Я, Ульвенская, не дам тебе скучать. Заполню эфир, конечно же, драйвовым настроением, конечно же, классной музыкой. И сделаю все, чтобы повысить градус твоего настроения. В рубрике «Тачки Тайм» узнаешь про инновации в области дисплеев для автомобилей. Дисплеи отменяются, небольшой спойлер. А также расскажу, где в Минске сегодня проходит архитектурный фестиваль и почему все обсуждают знаменитый диван в форме губ. Ну, пока 17.00 в Беларуси. Интересные новости спешит в эфире рассказать Наталья Ленская. Наташ, привет.
2: Привет. Сейчас расскажу о новых температурных рекордах в Беларуси, о том, кто точно не останется без работы с переходом искусственного интеллекта.
3: Партнер начала часа – Белбетфест.

0: и до 3 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: Жара в Беларуси обновила температурные рекорды. Вчера сразу на 18 метеостанциях зафиксировали новые суточные максимумы температуры воздуха. Самая высокая температура была в Столине – плюс 38,1 градуса. Кроме того, в Брестской и Гомельской областях обновлены абсолютные максимумы августа. Сегодня жара достигнет пика, поэтому температурные рекорды могут снова обновиться. Ряд работодателей на фоне жары сократили своим сотрудникам время работы, усилили поддержку работникам и профсоюзы. Они закупают питьевую воду, вместе с нанимателями корректируют графики, воду прямо на рабочие места доставляют дворникам, рабочим зеленстроя, водителям коммунальной техники, кровельщикам и другим специалистам во всех регионах страны. А тем временем спасатели усилили контроль на водоемах Беларуси. С начала купального сезона в стране утонули 117 человек, в том числе 9 детей. В МЧС напоминают, купаться следует только на оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не быть на воде в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание уделите детям, не оставляйте их у воды без присмотра. Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. Американский лидер заявил, что Вашингтон получил за счет ресурса во много раз больше, чем потратил на операцию в Каракасе. Он назвал ее 48-минутной войной. 3 января США захватили и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой. Их судят в Нью-Йорке за наркоторговлю. Вину они не признали. Искусственный интеллект может забрать четверть работы у россиян. По мнению экспертов, ИИ в первую очередь заменит рутинные задачи. Работу с документами, обработку заявок, первичные ответы клиентам, прогнозирование продаж и анализ данных. При этом стратегические решения, творческие задачи и работа с людьми останутся за человеком. ИИ не сможет полноценно заменить врачей, парикмахеров и тренеров. Там важно живое присутствие. И последняя топовая музыка для отличного настроения, а новый аэрогриль для идеального ужина. Чтобы выиграть этот подарок, заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и выбирай лучшие треки. Обязательно дойди до самого конца, чтобы стать участником розыгрыша. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.13, точное драйвовое, и, внимание, водители, приготовьтесь, приборная привычная панель уходит в прошлое. BMW превращает лобовое стекло в один гигантский дисплей, и это работает даже в поляризационных очках. Эта технология получила название Panoramic Vision. И это не проекционный дисплей, а полноценная проекция на все стекло, от стойки до стойки. Водитель видит скорость и навигацию прямо перед глазами, а центральная зона настраивается под виджеты. Ну а главный прорыв заключается в том, что картинка четко при ярком солнце, и даже если ты носишь поляризационные очки. И это стало возможным благодаря спецпокрытию стекла. Так что приборная панель больше не нужна, это настоящая революция в эргономике автомобиля. Этот дисплей будет выводить тебе название треков, которые далее будут заполнять топовый эфир Радиус ФМ. Классного тебе вечера, погнали дальше.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Топовая радиостанция «Радиус ФМ» этим вечером приглашает тебя посетить летний архитектурный фестиваль, который состоится в одном из кинопространств в Минске. Начнется он в 19.00. Здесь планируется встреча с архитектором и дизайнером Михаилом Курносовым, а также запланирован показ документального фильма «Видит Бог». Он рассказывает о творчестве испанского архитектора, художника, дизайнера Оскара Тускетса Бланки, друга Сальвадора Дали, автора знаменитого дивана в форме губ. Этот привычный элемент мебели дизайнеры превратили в дерзкий манифест против скучного буржуазного быта. До сих пор форма губ регулярно цитируется в оформлении модных показов, каких-то интересных аксессуаров и не только. В общем, диван оказал реально большое влияние на ту культуру поп-арт-искусства, которая окружает нас сегодня. Я бы обозначила формат этого мероприятия как встреча с прекрасным. Не пропусти, пожалуйста, ее, найди время, и в том числе для того, чтобы послушать подзаряжающую топовую музыку «Радиус ФМ».
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
5: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
6: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цут. Сыр «Маздам Элит» 45% тлустости. 12,59 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.by» и по телефону плюс 375-44-788-80-26 с 3 по 16 жнивня.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12.00.
0: Реклама. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Этот жаркий вечер набирает обороты. Город пока не спешит зажигать огни, потому что закат сегодня случится после 9 вечера. Ну а я, Ульвенская, зажигаю твое сердце. На исходе рабочей части этого дня хочу наполнить тебя легкостью и стремлением, вопреки жаре, конечно же, двигаться навстречу летним приключениям под топовую музыку Радиус FM. Не пропусти совсем скоро в нашем эфире Pink и Hate Me. А еще исполнитель Эйбон и Hello. А также Come Right и Be Mine. Be mine. А еще дискуссии и споры вызывают завтрашний прогноз погоды, потому что кто-то не верит, что завтра будет по-настоящему приятная прохлада. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: 7 августа погоду в нашей стране будет определять прохладная воздушная масса с акватории Балтийского моря. Ожидаем на большей части территории переменную облачность, осадки, сильные дожди. Днем возможен град. Этой ночью по Беларуси 17-24 выше нуля. Завтра днем по стране ожидаем. В Бресте осадки и плюс 25. В Гродно будет облачная погода, плюс 24. В Витебске 23, тоже дождь. В Могилеве дождь с грозой, плюс 24. В Гомеле плюс 29, дождь и гроза. В Минске ожидаем скромные 23 выше нуля и также дождь.
0: Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыны.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыны.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник
6: «Нормативка.бай».
5: Быстро, четко, надежно.
7: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные «Хроши» и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробнее игра «Кропка Хрошек» «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-80-26.
8: Сустрэнем 20 годов разом с Великим Княством Сула. Подробязности на парк Сула Бай.
9: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
10: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
10: В движении на Радиус FM.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Ну а прямо сейчас я приглашаю тебя в наш телеграм-канал «Радиус FM». У тебя есть возможность выиграть потрясающий уникальный подарок. Это флакон духов от бренда «iParfum». Это идеальный шлейф с «iParfum». 96 магазинов по всей стране. Белорусский бренд дарит ароматы на любой вкус. Легкая зелень для утра, пряная ваниль для вечера и морская свежесть для выходных. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. «iParfum» – аромат твоего яркого летнего настроения. Я же тебе желаю прямо сейчас. Сейчас найти время зайти в наш телеграм-канал «Радиус FM». Заходи, отгадывай наш кибертрек и становись участником нашего эфира. Желаю тебе удачи, а прямо сейчас в эфире подряжающая топовая музыка «Радиус FM».
0: «Автодрайв» на «Радиус FM». «Радиус FM».

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек.
1: Это топовая радиостанция Радиус FM и наша команда. В моем лице Ольги Венская, а также моего нейропомощника и Игоря. Приветствую замечательную девушку. Зовут ее Лилия. Лилия, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Лилия, чем у тебя пахнет этот вечер летний? Может быть, есть какой-то особый аромат, который прямо сейчас тебе, ну, очень нравится и вдохновляет?
2: Но я сейчас у реки гуляю. Вряд ли тут чем-то хорошим пахнет.
1: Пахнет летом, но я тебе желаю, чтобы в твоей жизни появились новые потрясающие ароматы от Ай Парфюм. А прямо сейчас поздороваюсь с моим соведущим и Игорем.
2: Здравствуй, Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Поиграем.
3: Загружаю трек. А в океане белый песок. Дует жаркий воздух в висок. Можно даже
1: облаков коснуться рукою. Абсолютно летний трек. Какие ассоциации есть у тебя?
2: С молодости это, наверное, трек для девушек 30+.
1: Вау, ну слушай, по голосу тебе всего лишь 18.
2: Но, тем не менее, я знаю, наверное, это Жанна Фриске, а на море белый песок.
3: И это правильный ответ.

0: Ну что, я тебя поздравляю. Спасибо. И присоединяется. На самом деле, это было очень непростое задание, но ты справилась. И теперь твой путь лежит в магазины iParfum. Напомню, что 96 магазинов по всей стране. Да, русский бренд дарит ароматы на любой вкус. Парфюм стойкий, яркий, самое главное, доступный. iParfum – аромат твоего летнего настроения. За эфиром расскажу, как получишь этот классный подарок. Хорошего вечера, Лилия.
1: Спасибо большое и вам хорошего вечера. До свидания.
0: Ну, а мы вдохновляемся далее топовой музыкой «Радиус FM».
2: «Автодрайв» на «Радиус FM». Реклама.
3: Ощущать тяжесть ответственности – это нормально. Но тяжесть в ногах – нет.
4: Детролекс облегчает симптомы варикоза, отеки, боли и тяжесть в ногах.
3: Детролекс родом из Франции.
5: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Реклама. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Курс лечения от нескольких месяцев вплоть до 12 месяцев. Предпочтительно не принимать во время беременности. Нет данных о безопасном применении у детей младше 18 лет. Производитель Сервьерус, Россия.
6: Лето нужно, чтобы радоваться, как дети. Открывать новое, проживать эмоции на полную и воплощать то, что откладывали на потом. Воплотите в жизнь любые планы этим летом. Кредит Приорбанка на все белорусское по ставке 4% годовых в первые 12 месяцев. Подробнее на priorbank.by и по телефону 289 90 90.
7: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
8: Светофор. Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
9: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски, просьба остановиться на куфар путешествия.
10: Найти ответы – не вопрос. Особенно если вы знакомы с дизайнером, фитнес-тренером, переводчиком, поваром, учителем, аналитиком. И это лишь малая часть ролей искусственного интеллекта от МТС. Перечислять можно безлимитно. И помощник, и без лимита интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
11: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт! Фиксированная ставка 12,9% годовых на 13 месяцев. Пополнение вклада в первые 3 месяца и ежедневная капитализация позволят получать дополнительный доход. Подробности по телефону 5-222-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
2: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
12: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: После такого активного дня, насыщенного не только температурными рекордами, но и спецэффектами, это я про дождь, про грозу, про молнии, хочется поговорить с летом. Это уже первый признак того, что немножко в голову напекло, но тем не менее. Дорогое лето, пожалуйста, замедлись в моменте и подари нам потрясающий, тихий, спокойный вечер, где мы сможем насладиться не только драйвовой музыкой Радиус FM, но и возможностью поиграть в интерактив Абракадабра в телеграм-канале Радиус FM. Вот уж что точно повлияет на твое настроение. А вот подробно о погоде узнаем из предстоящего выпуска новостей. Говорят, что завтра похолодает. Об этом знает Наталья Ленская.
1: В Беларуси 18 часов.
2: Наталья Ленская уже в студии Радиус FM. Какие новости? Привет.
3: Привет, Оля. На этот раз расскажу, какой континент активнее всего избавляется от американских долларов и что изменится в питании белорусских школьников.
1: В Радиусе новостей.
3: В связи с установлением жаркой погоды и массовым отдыхом людей и воды, МВД перешло на усиленный режим несения службы. В местах массового отдыха увеличена плотность патрулей, задействованы видеонаблюдения, квадроциклы, сегвеи, беспилотники. На подъездах к популярным зонам усилен контроль ГАИ. Милиция готова оперативно реагировать на любые обращения и оказывать помощь людям. Беларусь планирует построить третий энергоблок БелАЭС и вторую атомную электростанцию. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, решение о строительстве третьего энергоблока уже принято. Его возведут по уже отработанному проекту, поэтому сроки реализации будут сравнительно короткими. А для строительства второй АЭС рассматривается площадка в Могилевской области. С 1 сентября в белорусских школах изменится система питания. Как сообщили в Министерстве образования, при составлении меню будут учитывать вкусовые предпочтения учеников, расширят ассортимент школьных буфетов, а также начнут устанавливать вендинговые аппараты с продукцией для детского питания. Кроме того, расходы на питание увеличатся на 5%. Африка отказывается от доллара, в ход идут юани и местные валюты. Замбия стала первой страной в Африке, которая принимает налоги от добычи полезных ископаемых в юанях. Кения берет 15% с продаж товаров и услуг в иностранной валюте. Намибия вводит налог на долларовые переводы. В итоге доля доллара в резервах африканских стран за 10 лет сократилась на треть, а доля юаня выросла до 7%. Средиземное море у берегов Испании нагрелось до плюс 33 градусов. Это рекорд. Такой прогрев угрожает морским экосистемам, кораллам, губкам и растениям. В 2022 году при похожей жаре погибли 70% красных горгуний. Кроме того, теплое море ночью отдает тепло воздуху, не дает берегам остывать и усиливает испарение. А это может спровоцировать сильные осенние ливни, которые придут с первыми холодами. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 63 копейки, 10 китайских юаней 4,39. И коммерческая информация. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире Автодрайв.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you're feeling...

0: личным после того, как ты станешь участником нашей интерактивной «Абракадабры» в телеграм-канале «Радиус ФМ». Заходи по подсказочкам, отгадывай, пиши свой ответ в комментах и жди мой звоночек в эфире «Радиус ФМ».
1: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Этот день устанавливает новые метеорекорды, но мне кажется, всем топовым слушателям Радио СФМ жара не страшна, потому что мы знаем, что чай Такамори, конечно же, подарит нам долгожданную прохладу. В этом я прямо не сомневаюсь, уверена, и наша потрясающая героиня. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Анастасия.
1: Анастасия, обожаете чай?
2: Ой, очень.
1: А какой особенно?
2: Я разный пью. Да.
1: А самый-самый любимый это какой?
2: Самый любимый, тот, который я собираю в своем саду, это и малина, и смородина, ну, в общем, смесь. Всего-всего-всего.
1: О, какая вы у нас! Ну и набор чая Такамори, уверена, удивит вас приятно и поразит своим идеальным вкусом. Но для этого нужно еще постараться. Ну и поскольку у нас сегодня такая своеобразная чайная церемония, сегодня у нас есть руководитель этой чайной церемонии, мой ИИ-помощник. Давайте-ка послушаем вопрос от него.
3: Согласно народной мудрости, чай должен быть крепким, горячим и сладким, как это. О чем же идет речь?
1: Это мой энергопомощник задал вам вопрос. Итак, чай должен быть сладким, таким крепким, да. Как это? Даю вам варианты ответа.
2: Давайте.
1: Как пирог. Далее, как горячий южный ветер. Или как поцелуй любимой женщины. Каким должен быть идеальный чай?
2: Ну, вообще-то лучше как поцелуй мужчины. Близко к вам, но не женщины.
1: Ну, поскольку мы не предложили такой вариант ответа, то выбираем.
2: Потому что пирог может и остыть, ветер всегда, ну, может быть и холодным, а вот поцелуй хорошего мужчины, то, конечно, да.
1: Ну, просто поцелуй любимого человека. Давайте послушаем правильный вариант ответа.
3: Согласно народной мудрости, чай должен быть крепким, горячим и сладким, как поцелуй любимой женщины.
1: Ура! Я поздравляю, набор чая Такамори, самый ароматный, достается именно вам, для того, чтобы вы легче переживали эти жаркие летние денечки. Пока-пока.
2: Спасибо большое, до свидания.
1: До свидания, классного вечера четверга желаю, ну и далее заполняем этот вечер топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
4: Ну что, список покупок в школе закончился?
5: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
4: И что делать?
6: Ехать в Белбланк!
4: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
7: Новополоцк! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. С 6 по 9 августа в Новополоцке. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
9: У «Хрошек» там накупляйте, призы выигрывайте. Одразу два автомобили. Вялизарные гроши и больше за 4000 призов. Только у «Хрошек» сбирайте «Счастливый кошек». Рекламная гульня «Счастливый кошек» тур 9. С 1 июня по 23 листопада 2026 года. Подробязнее игра «Кропка Хрошек», «Кропка Бай». Телефон плюс 375-44-788-8026.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Plus FM Автодрайв.
1: Топовая радиостанция Радиус ФМ желает тебе классного летнего вечера. И я предлагаю прямо сейчас немножечко перевести дыхание, потому что, мне кажется, погода сделала все для того, чтобы говорили только о ней. Очередные метеорекорды установлены в Беларуси. Поэтому такой долгожданной прохладой для тебя будет, во-первых, этот классный вечер. Во-вторых, топовая музыка Радиус ФМ. Здесь Биби Рекса. А еще Рита Ора. И не пропусти трек от Бенсона Буна. Ну и, конечно же, в фокусе нашего внимания прогноз погоды на завтра. Говорят, температурные показатели поползут вниз. Подробности далее.
0: Радиус FM о погоде.
1: 7 августа погоду в нашей стране будет определять прохладная воздушная масса с акватории Балтийского моря. Ожидаем на большей части территории переменную облачность, осадки, сильные дожди. Днем возможен град. Этой ночью по Беларуси 17-24 выше нуля. Завтра днем по стране ожидаем. В Бресте осадки и плюс 25. В Гродно будет облачная погода, плюс 24. В Витебске 23, тоже дождь. В Могилеве дождь с грозой и плюс 24. В Гомеле плюс 29, дождь и гроза. В Минске ожидаем скромные 23 выше нуля и также дождь.

0: Бай.
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра удача в придачу Тур 218. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
3: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
5: Радио с FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Топовая радиостанция «Радиус FM» спешит рассказать тебе о том, как жара влияет на твою самооценку. Летом ты, возможно, замечал, чаще звучат претензии к себе. И ты готов буквально отменять важнейшие встречи, потому что недоволен собой. Эксперты уверены, проблема не в зеркале, а в нарушении саморегуляции. Перегретый и обезвоженный мозг хуже удерживает внимание, а эмоции становятся более резкими. Поэтому, если ты наблюдаешь, что с жарой появилась спутанность, сильная тревога и мысли о собственной никчемности, лучше не пороть горячку в буквальном смысле. Не ругать себя. Мозг в жару может очень убедительно врать тебе. Помни об этом. И если что, отвлекайся от этих грустных, хмурых мыслей под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: В такую жару на маркетплейсах огромный спрос на товары, которые охлаждают нас, например, шейный вентилятор. Надевается на шею наподобие наушников, работает от аккумулятора и тут же обдувает лицо. Стоимость невысокая, пользы значительно больше. Гелевый и охлаждающий коврик – еще один классный товар, используется для сидения на стуле и дарит ощущение приятной прохлады. Не только твоей пятой точке, но и всему телу. Цена вопроса на маркетплейсах – 34 рубля. А еще мне понравился другой товар, который поможет пережить жаркую ночь. Это охлаждающая наволочка. Она сшита из ткани с эффектом антитепло и остается прохладной на ощупь на протяжении всей ночи. Цена вопроса стартует от 49 рублей. Ну и мне кажется, желанная прохлада на исходе рабочего дня – это, конечно же, максимум топовой музыки в эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
0: Реклама.
6: Начало 2000-х. Разбитые трассы между городами и устаревший транспорт. На втором Всебелорусском народном собрании берут курс на масштабное дорожное строительство. Сегодня современные скоростные магистрали связали столицу со всеми областными центрами, а по городам курсируют инновационные электробусы белорусского производства.
7: Движение только вперед. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.
8: Радиус ФМ. Заряжающие треки.
9: Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Мне кажется, очень волшебный момент мы сейчас с тобой переживаем. Вот этот невыносимый зной для кого-то наконец-таки спадает потихонечку. Есть только ты, классный теплый ветер, классные волшебные сумерки и наш драйвовый эфир. А еще много топовой подзаряжающей музыки. В преддверии волшебного заката, который случится в Минске сегодня в 21:00, я предлагаю послушать одного из One Direction. Zion, die for me. А еще Slow Down от Nabu. Slow down, hold on, baby, it's not a way around, goes down. И Post Malone, Better Now. Это будет блок из 10 топовых треков, без перерывов на рекламу и разговоры. 19:00 в Беларуси. Наталья Ленская уже заняла свое место у микрофона. Наташа, привет. Какие новости?
2: Привет. В этом выпуске расскажу о самых востребованных специальностях в белорусских колледжах, а также о новом диагнозе – ИИ-психоз.
3: Партнер начала часа – Белбет Фест.

0: 23 января 2029 года. В радиусе новостей.
1: После нескольких дней жары Гомель накрыл сильный ливень с грозой. Из-за непогоды в городе зафиксированы падения деревьев и перебои с электроснабжением. В Центр оперативного управления МЧС поступают сообщения о поваленных деревьях. Аварийные службы работают в усиленном режиме. Также произошло отключение электроэнергии в районе нескольких улиц. Грозы, сильные ливни, град и шквалистый ветер возможны в Гомельской области до конца этого дня. Сегодня завершился прием документов выпускников 9 классов на бюджетные места в колледже. Податься на платные можно еще до 10 августа. В колледже после 9 класса на бюджет подано более 30 тысяч заявлений при плане приемов 22 тысячи. Самый высокий конкурс зафиксирован на творческие специальности. Так, на направление архитектурное проектирование претендовали до 9 человек на место. На дизайн анимации почти 8. В национальном аэропорту Минск ремонтируют привокзальную площадь. На время работы возможны временные ограничения движения транспорта. Сейчас обновляют асфальтобетонное покрытие, благоустраивают прилегающую территорию и наносят новую дорожную разметку. Водители просят учитывать изменения схемы проезда, обращать внимание на дорожные знаки и следовать указаниям регулировщиков. В ряде аэропортов Европы временно отключают систему цифрового въезда ИИС. Такое решение приняли из-за больших очередей в разгар туристического сезона. Система, которая фиксирует биометрические данные иностранцев при въезде в Шенгенскую зону, в часы пик не справляется с потоком пассажиров. В первую очередь проблемы затронули крупные европейские аэропорты. Психологи предупреждают о рисках чрезмерного доверия нейросетям. По словам специалистов, в профессиональной среде все чаще используют термин «ИИ-психоз». Это когда человек начинает безоговорочно доверять ответам искусственного интеллекта. Пользователь перестает критически оценивать информацию, принимает важные решения, опираясь только на рекомендации нейросетей, отказывается от врачей или отдаляется от близких. И последнее на Радиус ФМ. Новые музыкальные тесты, новый приз. В этот раз на кону современный аэрогриль. Заходи на radiusfm.by, оценивай фрагменты песен и обязательно заверши тест до конца. Формируй эфир и лови удачу на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: рекламы.
1: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». С 1 по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
4: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Этот вечер наполнен идеальными картинками. Например, когда ты едешь по любимому городу, газ в пол, а в динамиках звучит топовая музыка Радиус FM. Но нет предела совершенства, поэтому предлагаю еще больше классной подзаряжающей музыки в нашем эфире сразу после прогноза погоды. А он, между прочим, приятно удивит всех тех, кто обожает приятную летнюю прохладу.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: 7 августа погоду в нашей стране будет определять прохладная воздушная масса с акватории Балтийского моря. Ожидаем на большей части территории переменную облачность, осадки, сильные дожди. Днем возможен град. Этой ночью по Беларуси 17-24 выше нуля. Завтра днем по стране ожидаем. В Бресте осадки и плюс 25. В Гродно будет облачная погода, плюс 24. В Витебске 23, тоже дождь. В Могилеве дождь с грозой и плюс 24. В Гомеле плюс 29, дождь и гроза. В Минске ожидаем скромные 23 выше нуля и также дождь.
0: Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Это топовая радиостанция «Радио ФМ». Мы желаем, чтобы этот вечер подарил тебе максимум ярких, фееричных эмоций и возможность заполучить классные призы. Например, выиграть аэрогриль для тебя и твоих близких. Это будет классный повод для здорового питания. Заходи на наш сайт radiofm.by, проходи музыкальный тест. Помогай нам, радиостанции «Радио ФМ», формировать идеальный плейлист для тебя и получай за это подарки. Подробности у нас на сайте radiofm.by. Я тоже говорю тебе бай-бай и улетаю навстречу теплому южному летнему вечеру в компании подзаряжающей топовой музыки «Радиус ФМ».
1: «Автодрайв» на «Радиус ФМ».
2: «Шоу с толком».
1: Сегодня в «Шоу с толком».
3: Вместе с психологом, магистром психологии Екатериной Кульбицкой обсуждаем стереотипы про добытчиков и хранительниц очага, финансовый долг в паре, обвинения в меркантильности и охоту за ресурсами.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь и Алжир наращивают сотрудничество. За полгода товарооборот между странами достиг почти 80 миллионов долларов. Практически вся сумма приходится на белорусский экспорт. Стороны поставили цель выйти на 500 миллионов. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков отметил, что после визита президента в Алжир в декабре сотрудничество получило мощный импульс. В дорожной карте 43 направления, по 21 из них уже есть результат. Март проверит цены на школьные товары. Перед началом учебного года специалисты проведут контрольно-аналитические мероприятия в торговых объектах по всей стране. Ведомства изучат ассортимент товаров для детей и школьников, а также проанализируют розничные цены. Главная задача – не допустить необоснованного роста стоимости канцелярии, одежды и других необходимых покупок. Белавия назвала города с самой высокой загрузкой рейсов за июль. Во второй месяц лета авиакомпания выполнила более 1800 рейсов и перевезла свыше 253 тысяч пассажиров. Это на 16% больше, чем в июле прошлого года. А лидером по загрузке кресел стал Тель-Авив. Далее в рейтинге Батуми и Уфа в пятерку также вошли Екатеринбург и Тбилиси. В Великобритании зафиксировано более 100 летальных исходов, которые могут быть связаны с популярными средствами для снижения веса. Всего на побочные эффекты пожаловались около 150 тысяч пациентов, пишет The Times. Производители утверждают, что ставят безопасность пациентов на первое место и призывают сообщать о любых побочных эффектах врачам. Шимпанзе тоже устраивают застолье. В Гвинее-Бисау ученые сняли на видео шимпанзе, которые едят забродившие плоды с содержанием алкоголя до 0,61%, как в слабом пиве. Обезьяны не просто ели, а делились едой друг с другом, что для них редкость. Ученые считают, что это может быть ранней формой совместных застолий. Способность перерабатывать алкоголь у предков людей и обезьян формировалась миллионы лет. И последнее путешествие по Беларуси под топовую музыку. Загляни на сайт radiusfm.by и включай доступ к местоположению. Узнай актуальную частоту для своего маршрута в один клик. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с психологом, магистром психологии Екатериной Кульбицкой обсуждаем стереотипы про добытчиков и хранительниц очага, финансовый долг в паре, обвинения в меркантильности и охоту за ресурсами.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус FM.
0: Слушай в движении на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь и Алжир готовы расширять сотрудничество и реализовывать новые совместные проекты. Об этом говорили на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с главой МИД Алжира Ахмедом Атафом. Отношения между странами активизировались после переговоров лидеров в Алжире в декабре прошлого года и проведения бизнес-форума. За первое полугодие 2026 года белорусский экспорт в Алжир вырос почти в два раза – до 80 миллионов долларов. Алжир также может стать площадкой для продвижения белорусских товаров на африканский рынок. Беларусь расширит торговое присутствие в Кыргызстане. В ближайшее время в Бишкеке планируют открыть еще 3 магазина с белорусской продукцией и еще один в городе Токмок. Сейчас премьер-министр Александр Турчин находится в Кыргызстане с рабочим визитом, где принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета. К слову, к 2030 году наши страны рассчитывают увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов. В Бресте прошла встреча в рамках проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Участниками открытого диалога стали более 500 жителей региона. С председателем Белтелерадиокомпании Иваном Эйсмантом обсудили вопросы национальной безопасности, информационной политики, международных отношений и противодействия фейкам. По словам Ивана Эйсманта, такие встречи должны быть живым общением с людьми, без формального подхода. Спасатели усиливают контроль на белорусских водоемах. Из-за пугающей статистики с начала купального сезона в стране утонули 117 человек, в том числе 9 детей. Правила безопасного отдыха у воды напомнила старший методист Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Елена Бугаева.
2: Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей. Не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
1: Финансовая информация: на сегодняшних торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США стоит 2 рубля 93 копейки, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 63 копейки, 10 китайских юаней 4,39. Это все новости о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «Столк».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Мама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017 389 63 34.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама.
2: Шоу с толком на Радиус ФМ.
1: На Радиус ФМ.
2: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Сегодня при выборе партнера эмоциональная зрелость и финансовая стабильность все чаще ценятся выше романтического порыва, а совместный быт помогает справляться с растущими расходами. Сегодня в программе обсудим стереотипы про добытчиков и хранительниц очага, финансовый долг в паре, обвинения в меркантильности и охоту за ресурсами. Всем привет! В студии Анастасия Ровна. У меня в гостях психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Екатерина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, по вашим наблюдениям, поменялся ли с годами образ идеального партнера у девушек, у парней? Кстати, почему я только девушек обозначила в целом? И правда ли, что финансовая грамотность, предсказуемость, стабильность, а не какой-то, не знаю, ожидание бури эмоций, все это ценится выше, чем какая-то страсть, харизма, спонтанность, бэтбой, актуальные сейчас, киношные?
4: Знаете, тема вообще очень интересная, и я бы хотела начать ее объяснять с того момента, что мы сейчас проходим этап, когда общество завершает свое становление как общество детоцентрированное. Еще где-то лет 20-25 назад это все только началось, когда вокруг детей начали особенно крутиться родители, удовлетворять их потребности, делать их центром своего мира. И сейчас мы получили достаточно взрослых, 20-25-летних, приблизительно вот такого возраста, людей, центрированных уже на себе, понимающих, что все должно крутиться вокруг них. Они четко понимают свои потребности. Они знают, что им хочется. Они понимают, что они этого достойны. Именно поэтому сложно подобрать им того партнера, о котором они вообще мечтают. И вы правильно заметили, что если лет еще 50 назад все говорили о безвозмездной любви, о романтических отношениях, это все действительно воспевалось и в песнях, и показывалось в фильмах, то теперь немножечко другое время. Да, хочется с одной стороны любви, но с другой стороны все стали достаточно приземленными, да, и язык любви у нынешнего поколения – это язык денег. И чем больше денег, тем больше любви, да. Тем более сейчас всем бы хотелось показать свою жизнь как что-то недоступное для других, связанное с конкуренцией, да. Если у меня партнер мне может подарить миллион алых роз, может снять квартиру в центре города, то, конечно же, я могу это показывать в Инстаграм, в других каких-то сетях и буду пользоваться уважением со стороны коллег, подруг. Если же этого ничего нету, к сожалению, просто любовь или сказать, что, вы знаете, я люблю своего партнера, это сейчас не очень актуально.
3: Есть ли вообще такая тенденция, что сейчас союз двух людей – это в первую очередь снижение финансовых рисков, это одна общая крыша над головой, которую проще оплачивать, шеринг расходов, то есть тут все мы берем. Одна подписка на двоих, это же проще. Продукты на двоих приготовить тоже, ну, купил, приготовили на двоих, съели. В целом тоже вполне себе выгодно. Или это, ну, такое, может быть, демонизированное немножко представление. Все равно есть место романтики, все равно есть то, что это, возможно, где-то на лидирующих позициях, вот именно финансовая часть, но не самое важное, и не только это будет преобладать.
4: Я думаю, что сейчас общество вообще поделилось на две группы или на два лагеря. Первое – это как раз такие те, которые говорят, что нам вдвоем будет легче. И это правда, можно их понять. Действительно, деля расходы или разделяя расходы, становится двоим легче и двоим устойчивее. Но есть и те люди, которые зарабатывают сейчас очень неплохие деньги и, в общем-то, в партнере как в таковом, чтобы иметь свидетеля своей жизни, не нуждаются. Да, они готовы быть мачо, они готовы быть супердевушками где-то, но они хотят приходить к себе домой и расслабляться. Поэтому сказать однозначно, что вот есть однозначная тенденция в одну сторону, так нельзя. Угу. Все-таки в разные стороны уходят потребности. Кто-то хочет сближаться, а кто-то хочет отдаляться и показывать только свой красивый фантик.
3: А скажите, вот с чем вообще связано то, почему мы к этому пришли? Это реакция на экономическую нестабильность, на кризисы, которые один, вот, там, не знаю, открыть учебник по экономике, один сменяет другой, только чуть-чуть закончился следующий. Либо просто, как бы, больше стали обращать внимание от голливудских фильмов, на которые мы растем, на реальность. там, на те же самые шоу, которые больше показывают то, что, ну, не знаю, даже маргинальную сторону общества. То есть мы смотрим две полярные вещи, находимся где-то посередине и обращаем внимание, ну, все-таки, что где-то и в соцсетях, возможно, кто-то рассказывает, кроме вылизанной картинки, у нас там есть, вы знаете, как в приколах, где-то в 3 часа ночи я нахожу себя, что смотрю в актуальных какой-то рандомной женщины про развод. То есть рассказывает какую-то честную историю про измены, про там какую-то нечестность. То есть мы все-таки и начинаем немножко пробивать к реальной картине.
4: О, вы знаете, сложно вообще сказать это. Почему? Потому что если еще, я говорю, раньше какое-то время люди конкретно идеализировали свое внутреннее состояние, то сейчас все-таки, действительно, вы правильно сказали, в связи с кризисами серьезными, с изменениями вообще в среде, да, все немножечко по-другому. И люди хотят хотя бы стабильности на своем личном островке. И каждый выбирает эту стабильность по-разному. Одни действительно хотят сближаться и быть вместе, делить расходы, и для них это романтика, да, говорят, какой мне романтичный мужчина,

0: такие обозначили мы и про экономические кризисы, и про снижение покупательской способности. Тогда вообще сейчас к чему мы пришли? Какое сейчас у людей разграничение, кто чего должен, в кавычках, и как вообще тогда обсуждать это на свиданиях, чтобы не переругаться в этом ресторане бедном, когда там начинаются споры, кто кому что должен?
1: Ну, во-первых, начнем с самого конца вопроса. Я считаю, что когда вы приходите на свидание, если вы будете внимательны, и так все понятно по внешнему виду человека. Правда же? В основном, что мы из себя представляем, то на нас и написано, да, на нашем лице. Поэтому сразу задавать в лоб вопросы: слушай, а сколько ты зарабатываешь в этом месяце, да, или сколько ты получил в прошлом году, покажи-ка мне декларацию свою.
0: Свое жилье или нет?
1: Да. А скажи, пожалуйста, да, это бабушка тебе оставила? То есть можно какими угодно ходами или, например, начать историю о себе. Что ты знаешь, а мне же вот родители так хотели купить квартиру, а тебе? Вот. И тогда вроде как все хорошо. Но я считаю, что сразу пугать человека такими вопросами, это как бы не очень прилично. Угу. Это действительно может спугнуть. Потому что мы не знаем, да, какие границы у этого человека, есть ли какие-то табуированные темы. И это действительно может вызвать просто агрессию при ближайшем рассмотрении. Да? То есть почему человек сразу залазит не в кошелек, а не в душу? Но, с другой стороны, есть и более прагматичные люди и пары, которые встречаются и сразу друг друга прекрасно понимают. Говорят: слушай, где ты любишь отдыхать? Или где ты был в прошлом году? И это приближается потихонечку к тому, что, слушай, так ты неплохо зарабатываешь. И их это двоих устраивает. Тут главное найти совпадение.
0: Угу. Так, а если у нас мы отошли от привычных моделей, то что одна хранительница, другой добытчик, хотят все реализации, мужчины, женщины, неважно, но быть-то надо все равно как-то делить. То есть это все тоже мы переносим в поле разговора, в поле того, что мы договариваемся на берегу, как мы делим быт, как мы делим расходы, доходы. Я правильно понимаю, что уже просто мы все чаще отходим от модели, то что один четко доходы, расходы, женщина четко у нас это кастрюли, борщи, уборка, дети.
1: Да, недавно разговаривала со своей дочерью, и она сказала: слушай, ты знаешь, что сейчас стыдно не работать. И я действительно это почувствовала. В ее окружении, ну, скажем так, детей для меня 20-25 лет, никто не хочет находиться в состоянии: я просто живу с этим мужчиной, потому что он зарабатывает, да, сейчас очень это модно, как будто с одной стороны. Но с другой стороны, девочки начинают презирать даже такую же девочку, да, и говорят: слушай, почему она не работает, почему она сидит и думает только, как ей хорошо устроиться. То есть не вызывает уже уважения, с одной стороны. Но с другой стороны, мне на самом деле очень близко понятие, как вы говорите, хранительница очага. Я в него вкладываю, возможно, что-то старое, например, качественно смотреть детей, интересоваться их состоянием, да, обслуживать в хорошем понимании мужа своего, чтобы он, я не знаю, сыт и пошел на работу, чтобы замечать, что что-то с тобой не так, ты стал грустный. Я считаю, что это неплохо. Но у каждого, я считаю, есть право понять свои личные потребности. И если потребности связаны даже просто с получением выгоды от партнера, это тоже неплохо. Главное, чтобы партнера это не раздражало.
0: Давайте тогда рассмотрим ситуацию и разграничим, где заканчивается здоровое желание женщины. Ну, возьмем, все-таки не будем уходить в поле, где мужчина ищет стабильность и при этом будет хранителем очага. Возьмем более классическую модель. Женщина желает иметь рядом финансово стабильного, надежного партнера. Но где вот проходит вот эта вот грань с меркантильностью, которую так боятся мужчины, и почему вообще мужчины часто сводят? Вот девушка им прямым текстом говорит: для меня вот финансовая поддержка – это равно безопасность, это уверенность в завтрашнем дне. Мужчина при этом может сводить это все, что, ну, она просто меркантильная, вот я сейчас потеряю доход, она меня бросит, ей нужны от меня только деньги. Вот почему вообще мужчины к этому сводят, и где проходит реальная грань?
1: Знаете, на днях я задумалась, что все мы люди, которые обслуживаем какое-то время на свои травмы. Нет людей, которые абсолютно не травмированы. Я не говорю сейчас о каких-то серьезных травмах, да, связанных с катаклизмами, например. Да, я говорю о личных каких-то травмах, которые были нанесены человеку в раннем детстве, в юности, да, и он начинает чего-то бояться. То есть формируются какие-то страхи, страхи его. Обычно эти страхи вот связаны у мужчин с тем, что его хотят использовать. Да? Опять же, возвращаемся к понятию «сыночка-корзиночка». Да, что «ох, ты у меня сыночек золотой, ты мой любимый, тебя только и обманут. Смотри, мама тебе какую машинку купила, а если ты свою стерву посадишь, что будет дальше?» Да, и мужчина начинает бояться, что всем от него нужны только его деньги.

0: Тогда вопрос. Скажи, пожалуйста, ты сам думаешь о том, что в тебе что-то есть еще другое, кроме денег? И здесь уже начинает что-то раскручиваться больше. Правильно? Вот. Но что такое же меркантильность, как кажется мужчинам? Это когда женщина просит больше, чем мужчина может себе позволить или от чего он отказывается добровольно. Правильно?
1: Серьезно.
0: Да. Например, дарит, я не знаю, красивое кольцо, да, а женщина смотрит и говорит: слушай, а ты не мог купить там с 10 бриллиантами? Да, как я покажу подругам, у меня уже одно есть, один карат, у другой два, а ты мне даришь там 0,25. Стыдно людям показать, правильно? И тогда мужчина начинает, во-первых, в себе сомневаться, во-вторых, он понимает, что он уже не ведущий, а ведомый. Он должен или подчиниться и сказать: ладно, давай, да, или себя каким-то образом отстаивать. И та, и другая ситуация связана с давлением на него, когда ему нужно как-то реагировать, да, на желание женщины. С другой стороны, есть умные женщины, которых вообще не применишь никогда словом «меркантильная», потому что она настолько тонко управляет мужчиной, что ему самому хочется заменить это кольцо на какое-то другое. Он делает это с радостью. Так вот, когда нет радости или нет финансов у мужчины, чтобы удовлетворить потребности женщины, тогда он называет женщин меркантильными.
1: Угу. А вот еще я слышала вот в оправдании вот этой вот позиции про меркантильность, не сколько связанная с доходом мужчины, что вот он, вот только деньги, а как же душа? А как же вот у нас такая любовная связь, у нас же такие вот чувства. Почему вот не важна моя душа, а важны мои деньги? Вот и вот девушек в этом ключе называют меркантильной, что смотрят на мой кошелек, а не на мою душу.
0: Хочется спросить, а может там и души-то никакой нету? Дело в том, что мы все люди, изначально мы хотим теплых отношений. Мы в этом очень нуждаемся и откликаемся на живое общение, на людей, которые нами заинтересованы. Но если, например, у человека, а сейчас часто, это очень, во всяком случае, обращение ко мне часто, когда мужчина абсолютно без эмоционального интеллекта. И тогда, естественно, ему кажется, что его хотят использовать. Да? То есть все плохие, а он хороший. Ну, мне это тоже не очень нравится. Я считаю, что каждый должен вообще понимать, что он из себя представляет. И честно себе об этом говорить. И тогда не будет никаких подвохов в плане «купи мне это», а если не купишь, то ты меня абсолютно не устраиваешь. А если я тебе куплю вынужденно, то ты, оказывается, меркантильный.
1: Очень хочется затронуть такую тему, которая, если честно, если мне попадаются вот какие-то ролики на эту тему в интернете, у меня уже начинает подергиваться глаз. Во-первых, от нереалистичности, во-вторых, от какой-то вот беспробудной агрессии вот в этих вот обвинениях, о чем я говорю, о тарелочницах. Ни разу я в своей жизни не слышала, что такие девушки встречаются моим знакомым парням. При этом в интернете обвиняют всех и направо, и налево в этом, кто такая тарелочница, мем живет этот уже страшный давно, но вдруг кто-то не знает, это девушка, которая идет на свидание только чтобы бесплатно поесть. Да. Это феномен какой-то интернетный, но он перешел в реальный страх у мужчин в реальной жизни. Мы уже выяснили, да, там то, что есть у страхи у мужчин быть и использованными, и обманутыми. Вот скажите, пожалуйста, ваш опыт, вы вообще встречали вот такое, что какие-то, это, возможно, рассказы клиентов, знакомых? Бывает ли вообще такое? Потому что для меня это вот как зверь, которого никто не видел, но про него ходят басни, что такое есть, и мужчины там попадали вот на вот этих вот прожженных жизнью, что за салатом непонятно что хотят сделать. И, ну, как тогда вообще мужчинам избавиться от страха и немножко приземлиться, чтобы уже не в каждой девушке не обижать ее такими подозрениями?
0: Вы правы, я никогда сама не слышала и не видела этих тарелочниц. Покажите мне их, пожалуйста. Если кто-нибудь из слушающих нас с этим был связан или собирается идти на свидание с тарелочницей, будьте добры, пригласите. Я очень хочу рассмотреть этот феномен и понять, что же это такое. На мой взгляд, вообще, я считаю, что достаточно правильно, когда молодой человек приглашает куда-то девушку, например, на кофе, я не знаю, на что, на пирожок, на булочку, на все что угодно. И за это он не берет денег. Во-первых, потому что в нынешнем мире это стоит абсолютно не те деньги, о которых стоит говорить. Правильно? Хорошо, даже мы предположим, что мы ведем девушку в ресторан, да, и она заказывает, я не знаю, первое, второе и третье. Я не вижу в этом ничего страшного. Я могу предположить, что она действительно голодна. Я могу предположить, что она никогда здесь не была, и ей хочется все попробовать. Почему мы сейчас обесцениваем обычные, нормальные чувства человека, который голоден? Я в этом ничего не вижу.
1: Ну, если это уже прям такая проблема, тогда на берегу договориться о том, что, ну, каждый за себя, или мы пополам, или как ты считаешь, вот кто должен, тот, кто пригласил, или мужчина женщину угощает. То есть не скатываться в какие-то обвинения, а после, когда уже все съедено, уже поругались все, просто тогда заранее обсудить, как мы делим счет.
0: Знаете что, это можно обсудить, но мне кажется вообще, что мужчина, который, например, впервые встречается с девушкой, ну, например, где-то там с ней на сайте познакомился, да, и впервые ее видит, если сразу он ее оценивает в течение 5 секунд и видит, что она ему нравится, да, то он не будет вести этих разговоров. Он захочет тоже что-то сделать, чтобы заинтересовать ее, правильно? Но если он видит, что она не в его вкусе, что ему она неинтересна, да, что феромоны никак не действуют ее на него, да, то, конечно же, он начнет все это приземлять и говорить, давай мы друг за друга будем, правильно? Это первый симптом того, что пара не состоялась. Правильно? Потому что если нам кто-то нравится, у нас обычное, нормальное человеческое желание сделать приятно другому человеку, правда? Может быть, в этом-то дело?
1: Может быть.
0: Ну, об этом никто не знает. Это мои просто догадки.
1: Скажите, в приложениях для знакомств можно попытаться отфильтровать людей по доходу. Опять-таки, по, допустим, фотографиям в определенных локациях. Ну, есть разные. Мужчины, допустим, любят показывать машины, не всегда свои, честно говоря. Да, с друга сфоткаться за рулем, все это мы знаем. Ну, допустим, да, вот такой вот кастинг своеобразный происходит у нас по финансовым показателям. Как вообще это для психики по итогу? Стоит ли вообще этим заниматься? И на самом деле, в чем вообще проблема тогда, если, в общем, и глобально перейти вот сайтов для знакомств, выбора по определенным показателям сайта знакомств? Как это вообще потом повлияет у человека на реальную картину отношений?
0: Мне очень нравится понятие «знай себя». То есть, когда мы понимаем свои потребности, понимаем себя, понимаем, что для нас важно и ценно, да, и не стесняемся этого говорить, потому что некоторые же говорят, да, ну, я же не такая, мне просто важно, чтобы человек был хороший, а потом встречается тебе этот хороший человек, а у него туфли квакают, потому что подошва уже давно оторвана, и уже этот человек тебе не интересен. Правильно? Да? И тогда тут важна честность с собой. Если я люблю очень деньги, красивые вещи, то какой бы ни был человек, я отлично понимаю себя, что он меня со временем начнет раздражать, даже если он самый лучший в мире. Потому что у меня есть потребности, да, вести себя как взрослый человек. Взрослые отличаются от детей тем, что они зарабатывают деньги. Если тебе 40 лет, а ты живешь с мамочкой, она тебя называет «сыночка, мой дорогой, ты не устал и не работаешь, то ты ребеночек». Понимаете, в чем дело? И тогда этому ребеночку очень сложно что-то или кого-то себе найти. Если женщина видит такого ребеночка, она уже взрослая, ее это будет смешить. Она не захочет, если у нее нормальная психика, его доращивать до мужчины своей мечты. Правильно? Она предпочтет остаться одна, как говорил Омар Хайям, лучше оставаться одному, чем все-таки потом есть, что попало. Правильно? Поэтому здесь важно знать, что ты хочешь. Если ты зациклен на деньгах, для тебя это важно. Тебя не должно это смущать. Ты не должен стесняться этого. А предъявлять себя в полном размере.
1: Давайте немножко посмотрим на другую сторону. То есть не в контексте обсуждения, как плохо быть меркантильными и как плохо смотреть только на финансовую сторону, а наоборот. Посмотрим, ну, давайте обсудим девушек, допустим, да, которые идут на поводу вот у бабочек в животе, эмоции, и вот из раза в раз выбирают партнера, который хорошо, если там у него просто уровень дохода ниже ее, и у них возникают проблемы. Почему хорошо? Потому что бывают ситуации, когда на девушку берут кредиты, когда человек, не дай бог, имеет психическое расстройство, он ходит в казино, оставляет там деньги, влазит в долги, берет эти долги на девушку, то есть это тоже ее как-то касается, то есть это прям уже край, хотя и такие случаи, конечно же, бывают. Вот давайте немножко наоборот научим таких девушек быть меркантильными, ладно, хорошо, и смотреть все-таки на такие качества, как надежность, и больше смотреть в сторону того, что человек будет подходить для долгосрочного союза, и они будут подходить как и бытовые сожители, как финансовые партнеры.
0: Стоит сказать или начать с того, что обычно у таких девушек очень низкая или заниженная самооценка. Они говорят: мне ничего не надо, я хочу только любви. Или второе, это желание быть хорошей. Ее так воспитали, да, что она должна угождать, она не должна претендовать на что-то, она должна надеяться только на себя. И каждый раз она ударяется, да, в свою же правду. Когда вроде как она действительно влюбляется в человека, а он из себя ничего не представляет. Да? И она, ну, каждый раз травмируется о свои же убеждения. Да? Потому что все, в чем мы уверены, нам попадается в жизни. Это закон такой, да? Что в нашем поле есть, то оно и будет нам все время подходить. Да, хотелось бы для начала им посоветовать разобраться с собой. Почему вам вот эта часть нужна, да, быть хорошей? Я же только за любовь. И полное отрицание того, что деньги очень важны. А деньги на самом деле очень важны. Как я сказала, это часть взрослой жизни. Нам нужно оплачивать свою жизнь. Она не бесплатная. Не бывает такого, что вообще в жизни ничего не приходится оплачивать. Квартира что-то стоит, питание что-то стоит. Правильно? И это нормально. Нормально быть в своем полном размере. Нормально, я считаю, говорить своему партнеру, будущему, настоящему, о том, что у вас есть потребности, не стесняясь этого. Потому что все моменты, когда мы себя замалчиваем о себе, когда мы себя уменьшаем, они потом выходят на взрыв эмоциональный, когда у нас уже не удовлетворяет практически все в жизни. Поэтому давайте постепенно говорить о себе правду.
1: Давайте в завершение программы немножко приземлим людей, которые в некоторых потенциальных партнерах мужчины могут видеть в женщинах охотниц за деньгами, а женщины, наоборот, панически могут бояться то, что это будет смерть в нищете, альфонсы, допустим, да, вот немножко приземлим их, дадим совет какой-то такой, вот, чтобы зачилились они, избавились от этих тревог и смотрели на людей вокруг, партнеров потенциальных, ну, без розовых очков, наоборот, без каких-то пессимистичных очков, ну, реально. Оцениваю.
0: Знаете, сейчас хочется кому-то открыть тайну. Дело в том, что боятся, что их обманут, воспользуются их имуществом. В основном люди бедные. Люди состоятельные этого не боятся, потому что они уже знают, как с этим быть, да, умеют прощаться с деньгами, понимают, что за все нужно платить, что какой-то процент или налог на счастье все равно придется им выплатить, и они уже с этим соглашаются. Это менталитет или особенности мыслей людей, которые имеют деньги. Все же бедные, да, например, там, мне от бабушки досталась квартира, и теперь я боюсь, что сейчас кто-то пропишется и у меня заберет вот эту бабушкину квартиру, полуторку, где-нибудь там на окраине Минска, в 300 километрах от Минска, недалеко. Да? Эти люди, они, к сожалению, слишком долго были бедными, и им слишком страшно вернуться в ту же точку. То есть у них мышление не рассчитано на то, чтобы увеличить свой доход, да, увеличить квартиру, а на то, чтобы сохранить то, что им так досталось. Да, так тяжело, вот бабушке на смерти, мы ее ждали 50 лет, и теперь я могу пользоваться этой квартирой. Поэтому расширьте, пожалуйста, ваше мышление, расширьте состояние вашей души, попробуйте соединить действительно и хорошего человека, которого вы найдете, да, и свои потребности. Это должно быть в балансе. Это самое важное. Потому что, когда мы ненавидим человека, конечно, мы с ним долго не протянем. Но и тогда, когда он все время сидит без денег, да, или не собирается ничем делиться, сидит на деньгах, нас это тоже не устроит. Поэтому будьте бдительны, внимательны и, самое главное, понимайте, чего именно вы хотите, и не стесняйтесь этого.
1: А на сегодня это все. В гостях у меня была психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ров. Доставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
4: Но у радио нет яркости.
5: Это пока.
2: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
5: Некоторые бонусы видно даже по радио.
2: Бетера. Твоему старту большие цифры.
6: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была одна компания подруг. Красивая, умная, с чувством юмора и общим чатом, где каждое утро начиналось с мемов, а заканчивалось обсуждением жизни. С виду идеальная дружба, поддержка, смех. Мы всегда друг за друга. Но была одна особенность. Иногда вместо прямых слов в ход шло что-то более тонкое. Например, одна выкладывала фото и вместо «классно выглядишь» получала «ого, смело» и вроде бы ничего обидного, но осадок оставался.
3: Это как комплимент, но с сюрпризом внутри.
2: Да-да, никто никого напрямую не обижал. Никаких скандалов, никаких «ты меня задела». Но атмосфера временами становилась странной, чуть холоднее, чуть напряженнее. И каждая иногда ловила себя на мысли, мне показалось или это был укол.
3: И самое неудобное – не предъявишь, потому что формально все нормально.
2: В этом и суть пассивной агрессии. Это эмоции, которые не сказали прямо, но все равно передали. Чаще всего раздражение, зависть, обиду – так происходит, потому что напрямую говорить сложно. Страшно испортить отношения, страшно показаться неудобной. И тогда психика выбирает обходной путь – сказать, но не до конца.
3: То есть я не злюсь, просто немножко уколю.
2: Да, проблема в том, что такая коммуникация разрушает доверие. Появляется ощущение двойного дна, когда слова одни, а смысл другой. И со временем это утомляет сильнее, чем честный конфликт.
3: Потому что в конфликте хотя бы понятно, где ты стоишь. А тут как по минному полю. И что с этим делать?
2: Учиться замечать. Если после слов человека вам регулярно не по себе, это сигнал, а не фантазия. Пробовать прояснять. Спокойное «слушай, мне показалось или там был подтекст?» иногда делает чудо, выводит разговор на честный уровень. Ну и самим не использовать такие приемы, даже если очень хочется аккуратно подколоть.
3: А если говорить прямо, страшно?
2: Значит, дело не только в форме, но и в безопасности внутри этой дружбы, потому что там, где можно быть честной без страха потерять, пассивная агрессия просто не нужна. И иногда настоящая близость – это не идеальные разговоры, а возможность сказать прямо и остаться друг для друга своими.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Ну, допустим, мы один на целый мир. Вывезем землю мы вдвоем, днями целыми.
0: А еще для тебя... Очень скоро.
2: Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting.
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. Радиус FM. В радиусе новостей.
3: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Беларусь планирует построить третий энергоблок БелАЭС и вторую атомную электростанцию. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. По его словам, решение о строительстве третьего энергоблока уже принято. Его возведут по уже отработанному проекту, поэтому сроки реализации будут сравнительно короткими. А для строительства второй АЭС рассматривается площадка в Могилевской области. Белорусам станет проще въезжать в пограничную зону. Теперь для этого можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет и билет учащегося. Кроме того, больше не потребуется получать пропуск для транзитного проезда к месту жительства или временного пребывания в пограничной полосе. Госавтоинспекция на 10 дней усилит контроль за мотоциклистами. С 6 по 16 августа по всей Беларуси пройдет акция «Мотоциклист». Нарушителей будут выявлять с помощью дополнительных мотопатрулей, беспилотников и камер видеонаблюдения. За грубые нарушения ПДД водителям грозит строгое наказание, вплоть до изъятия транспортного средства. А вот полицейские в американском штате Нью-Джерси вышли на дорогу в костюмах кустов. Как пишет британский таблоид Daily Star, так они выявляли водителей, которые пользовались телефонами за рулем. За 6 часов необычной операции инспекторы выписали 74 штрафа. По словам правоохранителей, такой способ оказался эффективным для борьбы с отвлеченным вождением. Британские ученые вживили в листья салата ген свиньи, который отвечает за мясной цвет и вкус. Растения росли нормально и передавали новый признак далее. Белок из таких листьев хотят добавлять в растительные бургеры, чтобы они были вкуснее и больше походили на мясо. Однако пока технология далека от внедрения, она работает на уровне лаборатории. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. Прямо сейчас о погоде. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы. Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Пройди музыкальный тест и выиграй аэрогриль. Заходи на radiusfm.by. Оценивай хиты, заверши тест, и ты в игре. Не упусти свой шанс на radiusfm.by.

на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Реклама.

0: Технологии будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: У каждого из нас дома есть эта вечная бытовая дилемма. Вечер воскресенья. Ты понимаешь, что чистые носки закончились, а гонять ради трусов, носков и любимой футболки огромную 8-килограммовую стиральную машину долго, неэкономно, да и вообще просто лень. В итоге приходится либо копиться этой мелочи всю неделю в корзине, либо стирать вручную в раковине, как в старые добрые времена. А как было бы круто иметь компактного помощника, который за пару минут освежит белье прямо на рабочем столе или в ванной, пока ты пьешь утренний кофе буквально. Забыть о ручной стирке мелочей можно с помощью всего одного девайса.
0: Технодзен.
1: Это девайс – портативная мини-стиральная машина для носков и нижнего белья. По сути, это компактное ведерко со встроенным пульсатором и ультразвуковой системой, которая за пару минут отстирывает мелкие вещи и расходует минимум воды и электричества. Главная ее фишка – автономность и компактность. Она легко складывается до размеров плоского диска, так что можно взять ее с собой в командировку или даже на дачу. Внутри несколько режимов. От быстрой 5-минутной освежающей стирки до деликатного режима с обеззараживанием синим светом. Просто залил воду, добавил каплю геля, свой любимый кондиционер, нажал кнопку и готово. Обойдется такой гаджет примерно в $35. Это около 100 белорусских рублей. Хотя на маркетплейсах можно найти и дешевле. Правда, за качество я не ручаюсь. Лично мне кажется, это отличный подарок для студентов общежития, холостяков и всех, кто часто ездит в долгие поездки. Наконец-то одинокий носок на дне корзины дождется своего звездного часа без запуска гигантской стиралки.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси ожидается переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни, днем в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. В Гродно ночью плюс 16-18, днем 22-24 тепла. В Минске ночью плюс 19-21, днем 22-24 градуса. В Бресте и Витебске ночью плюс 18-20, днем 23-25 тепла. В Могилеве ночью 19-21, днем 26-28 градусов. И в Гомеле ночью 21-23, днем 32-34 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Реклама. Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
1: Но у радио нет яркости.
2: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
2: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
3: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
5: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: системы.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Минске и Гродно плюс 22-24, в Бресте и Витебске плюс 23-25, в Могилеве 26-28, тепла в Гомеле плюс 32-34. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

Ньюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси, час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Минске и Гродно плюс 22-24, в Бресте и Витебске плюс 23-25, в Могилеве 26-28, тепла в Гомеле плюс 32-34. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне было их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали KDDK и Алекс Альта с треком «One and Two». Второе место забрали Биби Рекса и Фейтлесс «New Religion». И первое место оказалось на прошлой неделе у BTS с треком «Swim». Кто заберет победные места в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Минске и Гродно плюс 22-24, в Бресте и Витебске плюс 23-25, в Могилеве 26-28, тепла в Гомеле плюс 32-34. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные ливни, в отдельных районах град. При грозах порывистый ветер, местами шквалистое усиление ветра. Днем в Минске и Гродно плюс 22-24, в Бресте и Витебске плюс 23-25, в Могилеве 26-28, тепла в Гомеле плюс 32-34. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.